Как отличить Христа истинного от подделок? На первый взгляд все просто. Есть Христос исторический, библейский, и есть те, кто пытается себя за Него выдать, заявляя, что они и есть Мессия. Таковых было и будет еще много, их лжеучения будут исчезать вместе с ними и их последователями. Гораздо сложнее разобраться с нашими заблуждениями относительно Спасителя внутри нас. Что, если мы поклоняемся не тому Христу, выдуманному кем-то или даже нами самими? Нам нужно уверенно разобраться с основными ошибками в представлениях о том, какой Он Иисус. Или мы будем постоянно сталкиваться с разочарованиями, обманами, ненужными конфликтами и, кроме того, можем реально потерять веру. Помните слугу, что закопал вложенные в него инвестиции. Почему он так поступил? Он просто не знал своего господина и потому не видел блага, стоящие за ним. Не понимая Христа, мы любую ситуацию, в которую приведет нас благость Божия, будем расценивать как проблему. Нам нужен Христос истинный, тот, который всегда актуален, потому что жив. И как живой, а не мертвый, Он будет всегда среди нас, открываясь в живых наставлениях, общениях, объятиях, служениях ближним. Есть очень важное отличие живого от мертвого. Мертвое не сможет вас обнять, даже если когда-то вас любило. А Христос всегда сможет и делает это, ибо Он не прекращает нас любить и не перестает быть верным.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 23 мая, и наша тема сегодня – новый комплект одежды. Место Писания – послание к Ефесянам 4:24, где апостол Павел говорит «облечься во Христа». Слово «облечься» произошло от греческого слова «индуо». «Индуо» означает «надеть новый комплект одежды». Это очень хорошее наставление для нас. Утром, когда вы просыпаетесь, вам не нужно захотеть надеть одежду. Вы знаете, что для того, чтобы жить нормально, вы должны надеть одежду. И теперь апостол Павел использует это слово, чтобы сказать нам, что мы должны облечься во Христа. Это означает, что каждое утро, так же, как мы надеваем одежду, мы просыпаемся, и нам нужно сказать Святому Духу: «Дух Святой, я облекаюсь в ум Христов, я облекаюсь в дары Духа, я облекаюсь в плоды Духа. Я облекаюсь во Христа». И так же, как вы принимаете решение надеть комплект одежды, вы решаете: «Сегодня я буду думать как Христос, жить как Христос, поступать как Христос. Я облекаюсь во Христа». Вот что повелевает нам Библия в послании к Ефесянам 4:24. Это очень важно, и я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня наше рассуждение я бы озаглавил так. Осторожно, духовные образы. Часто опыт, как обретенные ранее знания, причиняет непоправимый вред. Центр тяжести смещается, ибо человек, опираясь на свои прошлые победы, впадает в искушение сохранить и в точности повторить стратегию, только потому что, разумеется, уже имеет положительный опыт в прошлом. Однако это скрытая форма идолопоклонства. Всякий раз, поступая таким образом, я уже прославляю не Духа Святого, а форму, в которой Он проявил себя однажды. В Ветхом Завете Израилю были даны необычные заповеди. «Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак, и говорил Господь к вам из среды огня, и голос слов Его вы слышали, но образа не видели, а только голос. И объявил Он, то есть Господь, вам завет свой, который повелел вам исполнять десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях». А дальше внимательно. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира». Книга Второзакония, 4 глава. Понимаете, при всем том, что Бог говорит многообразно, и что действия Его различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех, мы читаем у апостола Павла, я настолько влюбляюсь в образ, что мне уже Его самого достаточно без Бога. Я умею даже вызывать в себе ощущения через глубокие душевные переживания Божьей силы в прошлом и поклоняться этому образу сегодня. Оглядитесь, везде образы. Нас опередили и тем самым право выбора ограничили рамками своего предложения. Иногда, сознаюсь, чувствую себя трамваем. Тупо иду по графику, по маршруту, пока не изношусь. Ненавижу эту монополию. История, говорят, история, важна история. А что история? Что символы? Они, как берег, должны служить только для того, чтобы от них оттолкнуться и плыть к новым, своим горизонтам. В противном случае мы перегной на полях исторических процессов. Поразмышляйте над этим в течение дня. Всего доброго. И до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

смысл, когда жизнь превратилась в черно-белую пленку, когда рушились все мечты, все надежды, все упования. Пришел ты и все изменил. Ты дал мне новое.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской духовной академии клирик храма Воскресения Словущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с Учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Европа, Pax Christi International, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Персешн. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация «Explorer God» объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как «Global Media Outreach». Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждает, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженное в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 23 мая. Бог поселяется внутри. Храни с величайшим усердием драгоценную истину, доверенную тебе Духом Святым, живущим в нас. Второе послание к Тимофею, 1.14. Расширенный перевод Библии. В ветхозаветные времена Адам и Ева прогуливались с Богом по Эдемскому саду, а Моисей встретился с ним на горе Синай. В наши дни Бог не общается с нами в саду или на вершине близлежащей горы, куда мы можем прийти только по его персональному приглашению. Он уже не живет в шатрах, как это было раньше, когда народ израильский путешествовал по пустыне. Он не живет в рукотворных храмах. Когда мы принимаем Христа, Дух Святой поселяется в нашем сердце. Смотрите Евангелие от Иоанна, 14.17. Бог предпочитает жить в нашем духе, занять центральное место в нашей жизни, чтобы быть ближе к нам, чем любой человек. Когда Дух Божий поселяется в нашем сердце, наш дух освящается. Смотрите первое послание Коринфянам, 3 глава, стихи с 16 по 17. Мы становимся святыми, потому что Бог обитает в нашем духе. Это состояние святости, которое доступно верующим, меняет нашу душу и тело. Бог хочет, чтобы святость проявлялась в нашей повседневной жизни. Это непрерывный процесс, и этапы, через которые мы проходим, становятся свидетельством для всех, кто нас знает. Мы учимся проявлять внешне то, что происходит у нас внутри. Бог проделал чудесную работу в нашем духе, и Святой Дух учит нас жить так, чтобы мы были свидетельством для мира, который нуждается в Боге. Божье слово на сегодня. Пусть ваши внутренние перемены проявятся внешне. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

0: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Отвечая на ваши вопросы, Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати», дает возможность Библии говорить самой за себя. Насколько нужны молитвенные группы? Не будет ли совместная молитва попыткой давления на Бога, чтобы добиться от Него того, что не входит в Его волю?
1: Ну, конечно же, нужны. Библия говорит о том, что в Первой Церкви с самого начала одной из отличительных особенностей жизни Церкви была совместная молитва. Именно это и включало в себя их жизнь, христианскую жизнь. Кроме того, есть несколько мест Священного Писания. Так, например, в 5 главе послания Иакова апостол говорит: «Молитесь друг за друга». Или же в нескольких посланиях апостол Павел просит, чтобы молились о нем, как вот в послании к Ефесянам, 6 глава, 18 стих написано: «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне было дано слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». То есть, безусловно, Писание говорит о том, что нужно молиться, молиться нужно и самому отдельно, молиться нужно и вместе с другими христианами. И эта совместная молитва имеет огромную ценность. Она прежде всего утверждает нас в вере, она поддерживает друг друга. И, конечно же, написано: много может усиленная молитва праведного. То есть, когда мы друг за друга молимся, Бог обещает, что эта молитва может очень много. Вместе с тем, нам нужно хорошо понимать, что молитва верующего человека – это ни в коем случае не попытка давления на Бога. Хотя мы приходим и просим у Бога, и мы можем просить слезно, и мы можем просить очень сильно, мы можем просить, сильно желая того, что является предметом нашей молитвы. И во всем этом мы можем и мы должны иметь позицию, которую однажды проявил Иисус Христос. В Гефсиманском саду, непосредственно перед тем, как Его арестовали и потом распяли, Иисус молил Отца о том, чтобы Отец пронес чашу эту мимо Него. Он так и говорит: «Отче, молю, чтобы, если возможно, доминуя чаша сия, пройдет она мимо меня». Но в конце этой молитвы Иисус говорит очень важные слова. Он говорит: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Когда мы говорим о молитве, молитва – это не требование. Молитва, она предполагает в себе дух смирения. Молитва – это взаимодействие человеческой души с Богом. Молитва – это наша готовность принести себя, свою жизнь пред Божье лицо для того, чтобы доверить Ему результат, для того, чтобы искать вместе с Ним того пути, который Он приготовил, по которому Он будет вести нас. И, конечно же, мы, как члены Божьей семьи, имеем это право, имеем эту привилегию выражать свои желания. Мы это делаем, потому что Он хочет, чтобы мы молились. На некоторые молитвы Бог отвечает, отвечает быстро, отвечает «да». На некоторые молитвы Он отвечает «нет». И мы видим, что в ситуации с Иисусом Христом ответом на эту молитву было «нет». Ответ на

0: То есть Божье решение, оно всегда лучшее, оно всегда благое, оно всегда ведет его детей к наивысшему благу. По этой причине мы, обращаясь к нему в молитве, мы всегда помним, что его воля лучше, чем наша воля, его пути лучше, чем наши пути. Поэтому мы молимся ему, молимся в духе смирения, молимся сами, и молимся в группах в связи с тем, что он так нам повелел.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: Радио «Пилигрим» – удивительное радио.

Христианские притчи. Полнота понимания мира. Однажды старец и его ученик вошли в ворота большого города, чтобы рассказать о христианской вере. Один христианин, житель этого города, подошел к нему и сказал: «Отче, вряд ли нужны жителям этого города твои проповеди. Жители эти тяжелы сердцем и сопротивляются слову истины. Они совсем не хотят учиться, не трать свое время на них». Старец посмотрел на него и сказал: «Ты прав». Несколько минут спустя подошел к старцу другой крестьянин и сказал: «Отче, не сомневайся, ты будешь радушно принят в этом прекрасном городе. Люди ждут тебя и надеются услышать драгоценные слова евангельского учения, исходящие из твоих уст. Они истосковались по знанию и готовы к служению, их сердца и умы открыты для тебя». Старец посмотрел на него и сказал: «Ты прав». Ученик не выдержал и спросил старца: «Отче, объясни мне, как ты и одному, и другому сказал одни и те же слова, хотя говорили они тебе совершенно противоположные вещи?» Старец сказал ученику: «Ты прав. Но ты наверняка заметил, что оба человека изрекали истину, соответствующую их пониманию мира. Первый во всем видит только плохое, второй ищет хорошее. Оба воспринимают мир таким, каким они ожидают его увидеть. Каждый из них исходит из своего опыта понимания этого мира. Ни один из них не солгал. Они оба сказали правду, только не всю».

жизни бывают падения. Руки порой опускаются. Нет, я кричу поражению.

0: Это Радио Пилигрим.
1: На кого бы вы хотели быть похожими? Говорят, что одна из сторон успеха или приближение к нему – способность походить на свой идеал. А идеал может быть не вымышленным, а вполне реальным персонажем. И вот уже сегодня миллионы людей наблюдают за своими кумирами в соцсетях, хваляясь друг перед другом то ли одеждой, как у знаменитости, то ли фотографией с того самого места. Что мы хотим взять от людей, которые по тем или иным причинам стали популярны? Большинству достаточно выглядеть так, как, и бывать там, где иногда бывают их звезды. Другие мечтают о талантах знаменитостей и даже старательно пытаются преуспеть в подобной деятельности. И только некоторые ищут не побывать в тени чьей-то славы, а найти для себя решения и идеи, что помогут выполнять свое предназначение. Писание, Библия, учит нас подражать только одному качеству, если оно есть в людях – личной вере. Только это действительно ценный ресурс, что порой является настоящим даром с неба. Все остальное – пустое. Можно восхищаться теми, за кем следят миллионы поклонников, но действительно стоит задуматься о тех, за кем с восторгом наблюдают небеса. А это только те, у кого есть вера Божия. Ей и нужно подражать. Она этим умножается. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника. И надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Итак, Римлянам 5 глава 5 стих. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Это место Писания одно из немногих, что выстраивает нам некую логическую цепочку, ведущую к успеху в духовной жизни. Центральным в этой цепочке апостолом Павлом поставлен опыт. Опыт нашей жизни – категория вполне практическая и состоит из конкретных переживаний. Опыт – это всегда причина и следствие, пережитые нами самими. Опыт, он тем более ценен, чем большее количество раз или времени подтвердил правило. Или, в конце концов, установил это правило, если данный опыт подтверждают многие. Опыт при всей его ценности может быть как позитивным, так и негативным. И если в результате полученного опыта будущее нас обнадеживает, значит, опыт был положительным. И заметьте, это несмотря на то, что приходит он в скорбях. Итак, мы верим в Иисуса. К нам приходят скорби. Но мы с Иисусом в терпении проходим через них, получаем избавление, одерживая победу. Наш опыт обогащен новым примером, и мы с оптимизмом смотрим в будущее. Пусть оно и готовит нам сюрпризы. Друзья, каждая ситуация приносит нам опыт. И пусть он несет в себе надежду, а не уныние. Это зависит только от нас самих. Мы можем позволить благодати Божией работать на нас или будем статистами очередных собственных поражений, неся уныние самим себе и окружающим. Положительный опыт многим поможет. Отрицательный можно исправить. Может быть, кто-то не сильно вдохновлен общением с нами. Давайте изменим его опыт. Может, страх, самый большой враг доброго опыта, мешает нам или нашим ближним. Верьте, в следующий раз мы его точно победим. Мы можем заставить любую историю говорить о нас с уважением. Пусть не сегодня, но это обязательно случится. Давайте размышлять об этом.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской Духовной Академии клирик Храма Воскресения Словущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с Учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Европа, Pax Christi International, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Персешн. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация «Explorer God» объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как «Global Media Outreach». Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждают, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженное в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания. Слово от пастора Артура Симоняна на 23 мая. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Евангелие от Луки, 16 глава, 14 стих. Для духовного человека сребролюбие является наихудшим качеством характера, которое делает человека корыстолюбивым. Я уверен, когда мы приходим к Господу, то Он очищает нас от сребролюбия. И тогда мы наполняемся духовными желаниями, стремлениями и дарами, которые используем для распространения Божьего Царства. Человек – любопытное создание. Бог не создал его с грешной сущностью, но человек сам выбрал грешную жизнь. Бог создал человека по своему образу и подобию, наделил его дарами для плодотворной жизни, а человек между тем предпочел стать вором, разбойником, человека-убийцей, взяточником и так далее. Бог дал нам Евангелие, совершенно далекое от сребролюбия и корыстолюбия. Наша жизнь должна быть основана на духовных ценностях, чтобы мы могли приносить духовные плоды. Естественно, Бог обеспечивает нас средствами к существованию, и почему бы и нет, для безбедного, полноценного существования. Однако Он не желает, чтобы мы были сребролюбивыми. Давайте боголюбие не разменивать на сребролюбие. Возлюбленные, исследуйте сами себя и выясните. Возможно, в вашем сердце стремление к материальному достатку превышает желание жить в Слове Божьем, молитве и духовных дарах. Спросите себя самого, для чего вы хотите обогащаться. Чтобы просто иметь много денег или содействовать этими финансами Божьим делам. Не уподобляйтесь фарисеям, которые были сребролюбивы и смеялись над словами Господа. Живите духовной жизнью и приносите духовные плоды. Амен.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: почти октября. Видишь, старый дом стоит средь лесов, слышишь, падают дожди октября. Видишь, старый дом стоит средь лесов, слышишь, падают дожди октября.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Слава Богу.
1: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Доброе духовное. Тот, кто в тебе. Дети, вы от Бога, и вы победили этих лжепророков, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Первое послание Иоанна, 4 глава, 4 стих, новый русский перевод. Сила этого мира во многом держится на лжи. Через нее захватываются умы, порабощаются души и рушатся жизни. Дьявол начал использовать ложь еще в Эдемском саду и продолжает строить на ней свою работу. Через ложь он даже пытается разрушать церкви и сбивать христиан с пути. Он пытается это сделать и с тобой. Но слава Богу, который дал нам Святого Духа. Благодаря Ему мы можем держаться истины и не поддаваться обману. Стоит помнить о том, что ложь будет усиливаться в последние времена. Она будет выдавать себя за истину, звучать убедительно и проникать в умы не только простых и наивных людей. Она будет захватывать целые государства и народы. Но как бы этот мир и его ложь не увеличивались, они не смогут пересилить Святого Духа внутри тебя. Он больше всех сил этого мира. Он хранитель Божьей истины, которая сильнее любой лжи. Поэтому держись Святого Духа, погружайся в Божью истину и живи по Божьим правилам. Тогда вся сила этого мира не сможет разрушить твою веру и твою жизнь. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне держаться Твоей истины и не поддаваться лжи этого мира. Укрепляй меня Духом Святым и научи различать то, что не от Тебя. Помоги мне жить по Твоим правилам и помнить, что тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
2: Слушайте радио Пилигрим. Вы слушаете христианское радио Пилигрим. Мы вещаем для всех.

Я хочу тебя касаться, Бог. Иисус, я так нуждаюсь. О, Иисус, я так нуждаюсь.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 142. Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. Уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой». Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Глава 2. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня». «Воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, а ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его». Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 11. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян. И они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме.
3: Однажды под вечер Давид встал с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда жена очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременную и послала известить Давида, говоря, «Я беременна». И послал Давид сказать Иаву, «Пришли ко мне Урию Хитиянина». И послал Иав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия и расспросил его Давид о положении Иава и о положении народа и о ходе войны. И сказал Давид Урии, «Иди домой и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря, «Не пошел Урия в дом свой». И сказал Давид Урии, «Вот ты пришел с дороги, а чего же не пошел ты в дом свой?» И сказал Урия Давиду, «Ковчег и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иав, и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой есть и пить, и спать со своей женою, клянусь твою жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». И сказал Давид Урии, «Останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя». И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид». Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иаву и послал его с Урию. В письме он написал так, «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Посему, когда Иав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди». И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых. Был убит также и Урия Хитиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения. И приказал посланному, говоря, «Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе, зачем вы так близко подходили к городу сражаться, разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелиха сына Иераваалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жорного, и он умер в Тевеце? Зачем вы так близко подходили к стене? Тогда ты скажи, и раб твой Урия Хитиянин также умер». И пошел посланный, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав. Тогда посланный сказал Давиду, «Одолевали нас те люди и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой, Урия Хитиянин». Тогда сказал Давид посланному, «Так скажи Иаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разрушь его. Так, ободри его». И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Глава 12. И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, «В одном городе были два человека». Один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить четверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду, «Ты тот человек». «Так говорит Господь, Бог Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию Хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян? Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии Хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь. Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом дал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли. Но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло. И слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили они: «Когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему: умерло дитя? Он сделает что-нибудь худое». И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой, и понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих: «Умерло дитя?» И сказали: «Умерло». Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его: «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб». И сказал Давид: «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею. И она родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его, и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия, по слову Господа. И Аав воевал против Равы Аммонитской и взял почти царственный город. И послал Иав

взявшись за руки, мы шли по садам. Ярче солнца края его рис. Мне казалось, что я первый

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим». По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Друзья, приветствуем вас!
1: Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня с вами студия «Пилигрим»
0: и радио «Чистая волна» FM. И сегодня в нашей студии, друзья, мы принимаем гостя Сергей Мефодьевич Терехов, человек, который занимается благотворительностью, добродетельностью, ну, в общем, что-то в этом понимает, и об этом с ним мы хотим поговорить, собственно, и с вами тоже. Поэтому подключайтесь, пишите ваши комментарии, слушайте и включайте наше приложение. Ну, а мы поехали, будем говорить о добродетели.
1: Сергей Мефодьевич, это первый гость в нашей новой студии?
0: Нет.
1: Уже был гость.
0: Да, наша новая студия, друзья, уже открылась, и, в принципе, кто смотрит видео, может это лицезреть. Давайте о благотворительности. Сергей Мефодьевич, кстати.
2: Да, доброе утро.
0: Наверное, как преамбулу нашего сегодняшнего разговора, открывая Священное Писание, мы видим, что уже с самого начала в книге Левит Бог для Божьего народа дает установление заботиться о бедном, заниматься гостеприимством и, в принципе, как бы, ну, любой другой благотворительностью. Причем это введено на законодательном уровне. Сегодня, как бы, законодательно благотворительностью никто никого заниматься не заставляет. Но почему она нужна?
2: Благотворительность?
0: Да, вот почему и насколько она нужна? Потому что бытует мнение, наверное, оно достаточно жесткое, что, ну, каждый человек ответственен за свою судьбу, и что тут терпеть слабых? Нужно, чтобы развивались сильные, богатые и преуспевающие.
2: Я так понимаю, что в глазах Бога самое ценное, самое драгоценное, что есть у него на земле, это человек. И так сложилось на земле, что не все люди живут там богато, или не все люди живут в достатке, и даже есть люди, которые живут за гранью такой нищеты, особенно, вот, например, в странах Африки, где у людей просто элементарной воды нету. И я, читая Священное Писание, я вижу, что Господь, Он повелевает или говорит, или предлагает человеку делать добрые дела. И для меня, вот почему я стал заниматься благотворительностью, то есть такое слово катарсис, да, когда это влияние искусства, культуры на...
0: Но это какое-то глубокое переживание.
2: Глубокое переживание, которое меняет твое мировоззрение. И когда мне было 17 лет, сейчас мне 53 года, я услышал после программы «Время» рассказ Льва Николаевича Толстого, который рекомендую всем прочитать, который называется «Где любовь, там и Бог». И этот рассказ просто поменял мою жизнь. И там рассказ, он основан на месте Писания из Евангелия от Матфея, где Христос говорит, что когда я соберу всех людей, отделю праведных от неправедных, я скажу праведным: я голодный был, вы накормили, я жаждал, вы
0: напоили,
2: да, я был болен, вы меня посетили в темнице, я был
0: на кадиле,
2: да. И написано, и Христос говорит: все, что вы сделали одному из малых моих, то сделали мне. Но также он нечестивым обращается, и он говорит: уйдите от меня. Такие страшные слова. Кстати, в Библии очень много раз говорится: придите ко мне. И всего два раза в Библии говорится: уйдите от меня. И он говорит: уйдите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, да. И перечисляется: потому что я хотел кушать, вы меня не накормили, я имел жажду. И написано, нечестивые тоже удивятся.
0: Они прокляты Богом или они прокляты людьми, которые видели, как они живут, не оказывая помощи другим?
2: Я знаю, что в трудах Соломона, да, которые записаны в Библии, написано, что кто не благотворит бедному, на то много проклятий. И я не знаю, кто... Нет, Бог, наверное, не является источником проклятия, но это приходит, ну, как само по себе, да, когда человек вот не творит вот этого добра, там, не видит нужду другого человека. Но также еще, вот, почему важно заниматься благотворительностью...
0: То есть с благом приходит какая-то ответственность, она приходит автоматически, это как бы Богом заповедано. То есть вот пришло к тебе благо, и тут же на тебе ответственность, чтобы ты заботился о брате своем, о бедном, о больном, о нагом. А если ты этого не делаешь, то...
2: В первую очередь нужно заботиться о своей семье. Написано, что кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного и отрекся от веры. А потом все остальные, да, категории там, людей, или даже бывает кто-то, вот, и я тоже за это, потому что кто-то заботится о животных, кто-то сажает там деревья, например, тоже занимается такой благотворительностью.
1: Да. То есть каждый выбирает свою сферу.
2: Да, да, да. Ну, я верю, что есть богоизбранность какая-то, бога, призвание от Бога, да, и каждому человеку дает Бог свое призвание.
1: Благотворить или благотворить с радушием?
2: Да, да, да, благотворить с радушием, да. И также я верю в то, что почему важна благотворительность в жизни человека. Христос сказал, что не собирайте все сокровища на земле, но, потому что здесь и воры, и инфляции, и все, они уничтожают, да, это. Но собирайте все сокровища на небе. И я понимаю, что через добрые дела, через служение Богу мы собираем себе сокровища на небе. И вот моя цель жизни – прийти на небо и не быть там банкротом. То есть самое страшное — быть не на земле банкротом, а на небе быть банкротом. Это один момент. И второй момент, сказано, что как блажение или блаженство — это наивысшее счастье, да? Блажение давать, нежели принимать. То есть вот для меня вот в моей жизни благотворительность, она мне приносит очень большое счастье, очень большую радость она мне приносит. И я люблю творчество Толстого. И есть такая прекрасная книга, которая называется «Исповедь о жизни». И если коротко говорить, там вот в той, во второй части книги о жизни, он разбирает такой важный момент. Он говорит, из чего состоит там, ну, жизнь, или для чего жизнь. Жизнь, она для Бога или для любви. И жизнь основывается на двух заповедях. Первая заповедь – это «возлюби Бога». И веря в Иисуса Христа, мы получаем жизнь вечную. И как Христос говорил, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет, тот слово мое соблюдет. Соблюдая его заповеди, его слово, а главное его заповедь, что мы веровали в того, кого он послал, мы имеем жизнь вечную. И это исполнение первой части, первой заповеди. А вторая заповедь, как говорит Лев Толстой, это тоже важный момент, это возлюби ближнего своего, как самого себя. И большинство людей исполняют первую часть второй заповеди. То есть они любят себя. И это нормально. Надо любить
1: вторую
2: себя.
1: Часть первой заповеди.
2: Первую часть. Возлюби ближнюю. А, вторую часть.
1: Да, да, как самого себя.
2: Да, да. Ой, спасибо. Да, вторую часть второй заповеди.
1: Вы думаете,
2: да.
1: А мне кажется, наоборот, есть такая тенденция. Люди не умеют себя любить и пытаются при этом любить ближнего.
0: Ну, вот они и учатся себя любить, мне кажется, и стараются ближнего не замечать.
1: И все никак не получается.
0: А между тем, мне кажется, это взаимосвязанные вещи.
2: На самом деле, я много об этом размышлял, и я вам, ну, могу утвердительно сказать, что каждый человек, даже бомж, да, он любит себя больше всего на свете. И давайте вот такой пример, который из Дейла Карнеги. Человек идет по улице, у него сильно болит зуб. Но он слышит, что в Китае от землетрясения погибло 30 тысяч человек. И ему, давайте будем честны, ему ничто на этих людей, то есть у него есть проблема, у него болит зуб. Или, к примеру, у кого-то, вот я был встречал, у меня сейчас родители уже в вечности, я помню, встречал там какого-нибудь знакомого или там друга, и говорил, и он грустный человек был, и говорил, вот у меня мама умерла, я маму там месяц назад похоронил. А я его не понимал, как бы, потому что чужую боль, да, человек как-то, оно не может, да, вот.
1: Или, не вмещаешь.
2: Не вмещает, да. Или человек приходит на работу, и он какой первый вопрос задает работодателю? Сколько вы мне будете платить? Он не говорит там, а сколько я вам пользы принесу? Ну, то есть, ну, человек думает о себе, это нормально. И вот я закончу вот эту мысль Левом Толстым, что он сказал, что есть две жизни здесь на земле. Есть жизнь, он ее назвал животное, это когда человек только о себе заботится. И самые большие эгоисты, как вам ни странно будет это слышать, это бомжи. Они настолько любят себя, что они никому не служат. То есть они питаются с помойки, они спят где попало, они нигде не работают, естественно. Да, вот такой образ жизни. Это очень странно звучит, но это так. Вот. И эта жизнь называется животная. А второй тип жизни, вот, которым я стараюсь жить, это любить ближнего своего, да, как самого себя. И эта жизнь, богодухновенная жизнь называется. И эта жизнь как раз и является глубоко счастливой жизнью. То есть я помогаю бедным или вот там служу, да, людям, занимаюсь благотворительностью в первую очередь ради себя любимого. Потому что я хочу быть сам счастливым. И я понимаю, что если я не буду служить людям, там, заботиться о людях, я буду сам несчастен. И я этого не хочу. Я хочу жизнь прожить, и я проживаю жизнь очень счастливо. Счастливо.
1: Вот вы тему интересную затронули насчет семьи. Все же, насколько это легко вот этот баланс держать и не перегибать палку, когда человек вот внешнюю жизнь ведет, и такой вот благотворитель, служитель, а как бы семьи вот не остается, скажем так. То есть вы говорите, вот в первую очередь нужно о ней заботиться. Но это правильные слова. Но насколько это просто? Ну, вот у тебя есть выбор, там, кому послужить. Жена говорит, мне вот это, например, нужно. А ты, ну, вот я там уже договорился, у меня там благотворительность. Ну, вот и поняли, да, мой вопрос?
2: Я понимаю, да. Но чаще... Да, бывают люди, перегибы, должен быть баланс во всем, да, то есть нельзя, что ты заботишься во всем мире, а там твои дети там ходят голодные сами, или там у тебя жена там раздетая, или мать с отцом не имеют, да, там в своей жизни необходимого, да, вот такого, то есть это неправильно, то есть нужно во всем стараться иметь баланс.
1: Да. Но у вас это легко получается?
2: Не сказать, что... Да и легко, или трудно, не знаю. Но я вот заботился всегда вот о родителях своих. Например, первую машину в своей жизни я купил и подарил своему отцу. Вторую машину я купил себе. Третью машину я подарил тестю. Потом я менял им машины. Да? Например, я отремонтировал и родителям своим, и родителям жены дома, квартиры, сделал ремонты. Всегда мы с женой давали деньги. И до сих пор у меня, вот, слава богу, теща жива, ей 87 лет. У нее 8 детей, 35 внуков и 50 правнуков.
0: Хороший пример о том, да. Какой я должна каждый
2: месяц,
0: быть семья.
2: Да, каждый месяц я ей даю определенную сумму, которая ей на все покрывает все ее затраты, все
1: нужды.
2: Нужды, да. И также мы там, если нужно, покупаем. Я также забочусь о ее медицине. И когда родители мои были живы, они уже в вечности, я тоже каждый месяц давал деньги, то есть отправлял в санатории, там, заботился, защищал их, то есть, как мог. Также вот касательно там своих детей, у меня трое сыновей, я им сказал, что я вам три вещи сделаю для вас, то есть я первое куплю квартиру и сделаю ремонт, второе я дам вам образование, и третье я куплю вам машину, а дальше вы сами.
0: Ну, то есть есть где жить, есть...
1: Хороший стартап, я вам скажу.
2: Да, я понимаю, да, что кто-то скажет, что, о, так мне бы такого, да, отца. И, бывает, что такое вот, особенно жены любят говорить, что вот ты мало времени детям уделяешь. Ну, кстати, я не видел ни одну жену, которая бы сказала, что ты много детям внимания уделяешь. Ну, то есть, какое-то это есть понятие «мало» всегда. Наверное, моя жена
0: бывает,
2: в чем-то
0: скажи,
2: говорит мне, что ты мало.
0: Балуешь его сильно, бывает.
2: Или балуешь, да.
0: Но у меня вот с этим мне, например, понятно. А мне, знаете, где у меня возникает вопрос, это человек, он как говорит, я еще недостаточно преуспевающий для того, чтобы помогать нуждающемуся. Пусть помогают те, у кого много. И люди смотрят не на того, кто нуждается, а на того, кто не нуждается, поэтому не стремятся помогать. Вот в чем здесь проблема? Почему так они поступают? И когда для человека приходит сигнал, что он должен помогать?
2: На самом деле не нужны какие-то большие суммы, да, или даже вообще зачастую не нужны суммы, чтобы делать какое-то добро. Да. Человек может прийти, например, в детский дом и потрудиться просто на участке.
0: То есть достаточно увидеть нужду,
2: да,
0: другого человека.
2: Да.
0: Не преуспевание, да, какого-то человека, а нужду человека другого, чтобы ему помочь.
2: чтобы накормить бедного человека или помочь, достаточно. Вот я стараюсь никогда не пропускать бедных на улице. Вот если я вижу какого-то бедного человека, да, я, бывает, вижу пьяного, я понимаю, что он может там на алкоголь, это часто об этом мне говорят, а вот если он на алкоголь потратит, во-первых, это его ответственность, а во-вторых, ну, я в таких случаях стараюсь купить еду. Я подхожу и спрашиваю, что вам купить, покушать, там, что вы хотите там, ну, и покупаю. А бывает, просто даю денег.
0: И не жалко времени.
2: А? Я считаю, что случайностей в жизни не бывает. Если на моем жизненном пути возникает какой-то человек, который не манипулирует мной, потому что бывает, кто-то пытается манипулировать и говорит, ой, дай там, вот подай. Как вот, мне один раз позвонил один там человек из церкви, из протестантской церкви, и говорит, вот мы из такого-то города, у нас 300 человек в церкви, ты не мог бы нам давать денег, что мы хотим бедных тоже кормить на улице, как ты вот кормишь. Я сказал, сколько у вас человек? 300 человек. Я говорю, вы обнаглели? Что, зачем вы мне вообще позвонили? Я говорю, если вы просто скинетесь каждый там по 100 рублей, это уже будет 30 тысяч. Вот у вас 300 человек, на 30 тысяч вы накормите огромное количество людей.
0: 60 человек точно можно накормить, а то и 100.
2: Да... На улице это нет, на улице немного же, бедному немного же нужно. Вот мы кормим бедных, да, на улице. Мы
1: же голодные, быстро наедаются.
2: Да, мы делаем там суп, там такой или... Ну, да,
0: простая
2: там,
0: еда.
2: Это не больших денег стоит. Там чай, печенье какое-нибудь покупаем. То есть такое элементарная еда. Ну, горячая еда, и даем с собой эту еду.
0: Хорошо. У нас время для небольшой музыкальной паузы, а после мы продолжим, друзья.

0: по субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Продолжаем наш разговор, друзья. Напоминаю, что это медиа-студия «Пилигрим» совместно с радио «Чистая волна FM», а говорим мы о добродетели. И у нас сегодня Сергей Мефодьевич Терехов, в общем-то, который занимается благотворительностью и меценатством, можно так сказать, в достаточно таком широком масштабе.
1: Юрий Кривонос и я, Дарья Рюмина, да, в студии.
0: Спасибо. Смотрите, вот это напоминание Христово о последних временах, о суде Христовом, оно почему-то включает в себя только благотворительность. То есть ты делал добро, и ты не делал добро. Кто вот эти малые сии, которых Иисус упоминает, сделал малым сим? А это верующие или это каждый человек?
2: Это каждый человек. Это не только верующие, то есть нельзя так, и Бог так не делит людей на верующих, не на верующих, и даже не он не делит там нечестивый и праведный, но я сейчас объясню в чем. Он говорит, там сказано в Нагорной проповеди, он говорит, посылает дождь на праведных и на нечестивых, и солнце поднимается, да, над добрыми и над злыми. То есть одно из такое есть слово «кадош». Кадош – это святой. Ну, это самое труднопереводимое слово в еврейском языке, в древнееврейском. И это слово имеет много граней. И вот одна из граней – он не такой, как вы. Он не так думает, как вы. То есть вот есть это одно из значений вот этого слова. Ну, там второе значение.
1: Потерять, именно кадош, да?
2: Кадош, да. Потерять свою зону комфорта. То есть имеющий одну рубаху, имеющий две рубахи, отдай одну не имеющему. Да, вот этот. И этот кадош, да, сделай кадош.
0: Хорошо.
2: Вот. Так что любому человеку. Даже более того, я скажу, что очень важно и о животных заботиться. Написано, праведник заботится о жизни скота своего.
1: Ну, это же Ветхий Завет.
2: Ну что, Библия.
1: А Иисус другие же нам локации предоставил.
2: Да, Библия вся, да-да-да, мы поговорим, да, о локациях.
0: Ну, не знаю, когда кот подходит утром к моей кровати, мне кажется, он напоминает мне именно это место Писания. Да, как да, будто да. Он его очень хорошо знает.
2: Да-да-да, то есть и нельзя обижать. Вот я, к примеру, там, кормушки, я в частном доме живу, но вот я вешаю зимой кормушки.
1: Вот говорят, птиц. До этого дорасти надо.
2: Да, ну, может быть, может.
1: До дети всего дети ваши тоже с удовольствием заботятся о животных?
2: Да, да.
0: А вот что тоже надо, чтобы дорасти? Вот хороший вопрос. Когда человек, или даже никогда, наверное, а что бы помогло человеку?
1: Как это воспитывается?
0: Дорасти.
2: Я считаю, что вообще я так стараюсь жить, что делаю то, что мне в удовольствие. И вот мне, например, в удовольствие заниматься благотворительностью. Я такое испытываю счастье, вот, когда я вот могу, имею возможность, да, помочь другому человеку. И это человек должен пережить вот это счастье.
0: Вот хорошо. А другой говорит, а мне доставляет удовольствие...
1: Лежать на диване.
0: Лежать на диване. Фильм. Ну, это хорошо, если не обижать других. Кто-то ведь наоборот, ему доставляет удовольствие у кого-то что-то отнимать. Каждый живет в свое удовольствие. Что можно сказать такому человеку?
2: Я не думаю, что что-то отнимать приносит удовольствие, да, человеку. На самом деле приносит страдания. Даже вот я недавно, один мой друг, там, он пришел ко Христу, да, и он говорит, знаешь, я раньше, ну, там, изменял сильно жене, ну, просто там вообще сильно этим занимался. И он говорит, знаешь, я вот сейчас анализирую, мне не приносило это удовольствие, мне постоянно страх был внутри меня, да, что меня поймают, что жена узнает, что у меня начнутся скандалы, я прятался. Говорит, вроде, как бы, вроде это удовольствие, но это не удовольствие. Знаете, это как суррогат такой есть.
0: Невозможно испытать настоящее наслаждение, если кто-то
1: страдает.
0: Страдает.
2: Да.
0: Когда ты это наслаждение
2: это
0: получаешь.
2: Это наслаждение.
0: А мы ведь сразу приходим к этой истории или притче Христовой о богаче и Лазаре. Вот богач, он получал удовольствие, да, при том, что Лазарь лежал у его ворот и мечтал напитаться крохами. Получается, что даже крох был жалко.
2: Есть во многом в чем есть удовольствие. Например, я люблю театр, я хожу в театр, да, я получаю от этого удовольствие. Я люблю гулять там по паркам, там, да, или вот по лесу, там, на рыбалку. Я тоже. Нет, есть, это нормально. Есть разные удовольствия, которые не обязательно, что ты удовольствие получаешь от того, что ты добро кому-то делаешь, да. А, разные, да, удовольствия. Наверное, вот ошибка этого богача была в том, что надо было все-таки о Лазаре-то как-то немножко позаботиться и осознать, что Бог, если дает какое-то богатство, вот особенно к состоятельным людям, да, которые я хочу обратиться, то богатство — это всегда ответственность определенная. Если Бог дает богатство, ну, он потом и спросит, и за как ты использовал.
0: И, да, далеко-то ходить не надо, вот оно, твоих ворот.
2: Да, да, и ходить далеко не надо было, да. Это его ошибка была. То есть, и опять же, я часто думаю в жизни о балансе. Он должно быть все в балансе, понимаете? То есть нельзя как-то вот в крайности. Это крайности, это нехорошо. То есть уходить. Вот, наверное, этот богач жил в крайности. То есть он мог бы все-таки...
1: Слишком роскошествовал, не просто, да, а блистательно.
0: Да, да. Ну, наверное, здесь хорошо привести в пример праведника Иова. Иов не был бедным человеком. Иов был известным человеком. А, но Иов... как он сам говорит, не садился за стол, пока не найдет кого накормить, да, то есть он обо всех заботился. И, в общем-то, это был человек, не просто какой-то отдельный человек, о котором никто не знал, это был человек известный на всей той земле, во всех окрестностях. Обо всех заботился, обо всех беспокоился. И вот вам, пожалуйста.
2: В книге Иова есть очень тоже замечательные вот эти слова, когда он начинает Иов вспоминать о том, как он жил, да, когда дети рядом были, когда все имущество, какой он был человек, что когда он заходил, старцы вставали, написано, да, то есть он имел настолько авторитет, да, в своей жизни, и потом он в одном, я не помню, какая-то 34-я, что ли, глава, и там говорится, говорит, потому что я заботился о сироте, о вдове. То есть он даже на некий вот отвечает. Вот я когда такое большое откровение получил через эту книгу, что почему у него было такое изобилие или такая жизнь. Не только в изобилии, да. Дело в том, что человек, да, он как-то может со мной всем насытиться. То есть и едой насыщаешься где-то, да. Имеется в виду, ну вот...
0: Да, присытиться.
2: Присытиться, да, да. Но он имел нечто большее. Он имел, вот, Иов очень много занимался благотворительностью, и у него были такие вещи в своей жизни, что он говорит, я заключил с глазами завет, чтобы не мышлять о девице. Там, если я подходил там к жене чужого и там какие-то строил планы, то, говорит, да, пусть там у меня то и то,
0: то
2: будет.
0: То есть, творя дела правильные,
2: да, он
0: я беспокоился о том, чтобы и перед Богом

0: жизни, заявил РИА Новости доцент Московской духовной академии клирик храма Воскресения Слоущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Европа, Pax Christi International, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Персешн. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация Explorer God объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как Global Media Outreach. Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждают, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженное в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
0: Ну, мы говорим, друзья, о благотворительности. Сергей Мефодьевич, вот вопрос такой. В притчах 19 глава, 17 стих написано: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу». Это какая-то духовная экономика.

0: как это работает?
1: Кстати, это место так нельзя говорить, но я бывает говорю, когда вот где-то выступаю публично, что это единственное место в Библии, мне даже страшно это говорить, это когда ты можешь Бога сделать своим должником. Причем он сам себя поставил в такое условие. То есть если ты благотворишь бедному, написано, Бог становится твоим должником. И он воздаст тебе, ну, как говорится, в свое время. И я вам более хочу сказать, я недавно от одного богослова, да, услышал, и в Библии очень много мест, которые призывают к благотворительности. И нету ни одного места, где призывалось бы к благотворительности или какой-то даятельности, ну, даянию, да, вот как вот это место. И тут же не говорилось о воздаянии. Представляете? То есть какое-то положительное воздаяние или отрицательное воздаяние, может быть. Ну, отрицательное, кто, я уже говорил это место писания, кто не дает бедному, на то много проклятий.
0: Он да. удерживает. Да. Я так понимаю, писание всегда предлагает нам то, что мы получили, дальше распространять, раздавать или вот как-то продвигать. Давать работу, опять же, человек, который дал работу людям, стоящим на торжище, как написано, целый день, ведь это тоже своего рода благотворительность.
1: Когда ты даешь работу, ну, да, благотворить, благотворительность, что такое благотворительность?
0: Творить не только добро. Даром давать, да,
1: но это не только даром давать, да, это благотворить, добро, да, творить. Вот, к примеру, я часто летаю там, бывает, я вижу, женщина, вот, получает багаж, да,
2: тяжелая сумка, да,
1: тяжелая сумка, чемодан. Ну, я стараюсь подойти, сказать, давайте я сниму. Это тоже благотворить, это благотворительность. Это мне ничего не стоило, ну, там, никаких денег, там, это просто я взял и помог, да, или там где-то на лестнице поднял, там
0: бывает. Мне кажется, работу дать, это порой сложнее, чем просто денег дать.
1: Да, да, да. Я помню, много лет назад, еще 90-е годы, я ехал в поезде, и там ехали азербайджанцы. В купе со мной попались. И они, помню, говорят, что я 3 семьи кормлю. А второй говорит, я 5 семей кормлю. То есть они занимались обувью, на рынке обувь продавали. Что они имели в виду? Они говорят, вот женщины, которые у нас работают продавцами, у них мужья пьяницы. Ну так, в 90-е годы были сложные годы. Говорит, и получается, что она кормит свою семью. И он так вот заявлял.
0: Ну, как, то есть мой работник,
1: да, мой работник,
0: я его кормлю.
1: Да, я его, я, ну как...
2: Через нее я кормлю свою, да, ее семью. Ее, да? Семью.
0: Ну, это хорошо, когда человек, работодатель, так и думает. Потому что иногда люди огорчены, потому что зарплаты не хватает,
1: да,
0: ну, на семью. А, хорошо, Священное Писание... как бы негативно относится к накопительству. Когда человек вот много куда-то складывает, себе, увеличивает там гараж, увеличивает свои хранилища, там что-то где-то лежит. Но два вопроса у меня. Почему это так? И второй, когда наступает это самое накопительство? Когда человеку стоит начинать беспокоиться, что он что-то делает не так со своим имуществом.
1: Вот, например, у человека 3 гаража. Ну, имеется в виду, куда машину ставить, а машина одна в семье.
0: Так.
1: Ну, вот, наверное, вот зачем...
0: А 2 других гаража – это как раз для ненужных вещей, да. Я по себе знаю.
1: Ну, да, да.
2: Которые тебе никогда не пригодятся, но они, да, у тебя бывает. Есть.
0: У меня даже 1 гараж, и в нем много ненужных вещей.
1: Я считаю, что вот это накопительство, когда ты не пользуешься, да, этим, или вот есть такая тоже вот глупость у состоятельных людей, когда они строят очень большие дома. То есть я вот был в Екатеринбурге, там у человека там дом 1500 метров, и он настолько холодно, ну, плохо утеплен, видимо, этот дом. И человек
0: он просто не обжит.
1: Чуть ли не в шубе ходит по дому, да. И вот и они вдвоем живут. Ну зачем это, да? Вот для чего? Ну, то есть можно гораздо меньше иметь дом там и.
0: Туда жить. Бы детский дом, там было бы тепло.
1: Да, да.
0: И там, ну, было
1: какое-то
0: бы
1: излишество, весело. Да, какое-то излишество. Когда у человека там, не знаю, 15 часов. Ну зачем тебе 15 часов? Ну, может, он любит. Я, кстати, стараюсь вообще никого ни за что не осуждать, да. То есть, ну, человеку нравится, может, вот эти часы, да. Ну, вот у меня там двое часов. Одни там спортивные, одни деловые. Ну, мне хватает. И то чаще, нередко я и без часов хожу, особенно летом, когда тепло. Тем более в телефоне есть часы. Ну, какое-то есть излишество, да. То есть, ну, зачем? Зачем столько одежды там кто-то, да? Вот бывает даже люди... у них шкаф открываешь, а он уже не носит, это уже одежда мала ему там, да, ну раздай ты, отдай. Ну,
0: я слышал, один человек говорит, прежде чем идти в магазин за новыми вещами, я раздаю старые.
2: Да, вообще баланс вещей, принести в дом новую вещь, сначала отдай что-то подобное, чтобы у тебя не захламлялся дом, есть такая мудрость.
1: Да. Бывают люди... чересчур, когда много, да,
0: но захламляются не только состоятельные, захламляются и бедные.
2: Да?
1: Конечно, конечно.
2: Даже, наверное, больше бедные захламляются.
1: Вот это место Писания, что, помните, где сказано, невозможно служить Богу и мамоне. Многие думают, что мамоне служат богатые люди. Я вам скажу, что мамоне служат бедные люди, потому что там сказано, что не заботься там для тела своего, там, не для души, во что одеваться, во что пить. Богатый не думает об этом, во что одеваться или во что пить. Как бы у него нет такой нужды. То есть он просто покупает то, что ему нужно, да. А зачастую бедный человек, он заботится об этом, что есть, что пить,
0: страх перед
1: будущим,
0: во
1: что одеваться. Ну, тоже, да.
2: Не, мне кажется, что богатые тоже могут служить мамоне в том смысле, что они только об этом и думают, что им сегодня, какую им икру, черную или красную, там, я не знаю, чем себя развлечь, тут же еще попечение плоти, не превращайте в похоти.
1: Да, да, ну да, да, правильно, правильно. Да.
0: А, хорошо. Нагорная проповедь говорит о милости в тайне. Насколько сегодня, когда все открыто, когда цифровые переводы, когда все вот, ну, просматривается буквально, а все в фотографиях, насколько это вообще возможно?
1: Я не говорить, вот смотрите, это имеется в виду не трубить перед собой, что вот посмотрите, какой я крутой. Вот из этого, вот в этом смысле. Тут. Я, наоборот, говорю о своих добрых делах. Вот, к примеру, моя жена, она в Замбии построила школу и сделала, она сделала скважину для воды. Ну, не она сделала, мы там даже не были в Замбии, а имеется в виду, она оплатила.
0: При ее участии, да?
1: Да, она заплатила.
2: Она у вас тоже бизнесом занимается?
1: Нет, нет, она не занимается, она домохозяйка. Ну, вот, у нее от Бога появилась мечта в Африке построить колодец для воды. Она жила в Херсонской области, и работала в колхозе. Ну, она в деревне жила. И она говорит, ты не понимаешь, что такое жажда. Что, как вот хочется пить, особенно когда ты на полях работаешь. Ну, вот она мне рассказывала об этом. И Бог в нее в сердце вложил вот эту мечту. И я рассказывал об этом, что моя жена построила школу. Ну, школа это попутно получилось. Там была необходимость в этой скважине. И одна девушка, верующая, и из Санкт-Петербурга, она услышала об этом, и она уже сейчас пятую скважину сделала в Африке.
2: Вдохновила ваша супруга,
1: да,
2: получается?
1: Да, то есть она вдохновила, да, вот на добрые дела. К примеру, я рассказываю, да, вот сегодня даже рассказывал.
0: Насколько это сложный процесс, вот, сделать там, в Замбии, скважину. Для нас здесь, в Краснодаре живущих, пробурить до воды недалеко и не так дорого.
1: В Замбии это одна из самых таких бедных стран, и одни люди, они занимались благотворительностью в Новосибирске, и Бог им сказал, едьте служить в Африку. Они поехали в Африку, стали служить, помогать там едой, там, ну, школы вот тоже строить. Школа это вот такое, это школа, это вы поймите, это не та школа, как у нас, да, там в России, это просто ангар железный, он стоил не таких больших денег, и там просто залит бетонный пол, и там стоят парты.
2: Ну и зарплата учителям, наверное, да.
1: Там, чтобы обучать одного ребенка в Замбии, нужно $8. На это сюда входит питание.
0: В день?
1: В месяц.
0: В месяц.
1: Да. Но мама, вот есть там нам вот этот миссионер, который туда ездил, он рассказывал, она стирает богатым людям белье с утра до вечера. И она зарабатывает $50. Ну, я в долларах говорю, что...
2: В месяц.
1: В месяц, да. А у нее трое детей, и она не может вот 24
2: 8
1: доллара.
2: 8 на 3, 24 да. доллара, ползарплаты, да?
1: И у нее только двое, там, или один ребенок ходит в школу, а... Что такое 8 долларов? То есть бедность в Африке, почему вот еще в Африке, да, вот там помогают, вот я знаю, люди ездят из России, потому что бедность в России это вообще не бедность по сравнению с бедностью в Африке или бедностью в Индии, в некоторых районах, да. Когда ты идешь на помойку в Индии, там все помойки, большинство помоек, они оккупированы обезьянами. И ты, если идешь туда, на помойку, ты что-то внесешь в руках, и она видит, что ты что-то выкинуть хочешь, она говорит, добро пожаловать, обезьяна. Но если она видит, что ты с пустыми руками, то есть ты тот человек, который что-то пытаешься...
2: Конкурент пришел. Взять,
1: то есть они нападут. То есть, представляете, то есть человек, вот у нас там бомжи, допустим, они могут что-то там с помоек найти, а там...
2: Там
1: вот,
2: обезьяны не дают, да?
1: Там не дают, да, вот, вот элементарно. Даже.
0: Да, мир устроен по-разному, к сожалению. Время у нас для следующей музыкальной паузы, друзья.

0: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! А, друзья, ну, медиа-студия «Пилигрим» продолжает свое, как бы, свое вещание. Сегодня вместе с радио «Чистая волна FM». С вами Юрий Кривонос, Дарья Ерёмина и
1: Сергей Терехов.
0: Да, говорим о благотворительности. И вот, Сергей, почему в реальности бывает проще перечислить куда-то деньги, особенно когда это где-то со стороны, там через интернет или через телевидение, чем пустить в дом странника?
2: Пустить, да, дом странника намного сложнее. Но, смотрите, это как потерять свою зону комфорта. Странник и пахнет. Опять же, какой странник? Если странник это какой-то просто богатый человек, и ты его пускаешь, он весь чистый, весь красивый, весь пахнущий. Или странник бывает это... Я вообще считаю, что странники это, возможно, как вот бомжи.
0: Это человек... неизвестный тебе.
2: Без, да, без места жительства. Мы, кстати, вот таким, наша семья, мы служим вот таким странникам.
1: У это нас... же просто люди на конференцию приехали чужие. Да, и да. Порой сложно, ну, как бы...
2: себе взять. Ну,
1: диван
2: да,
1: уступить.
2: Да, да, да.
0: Сегодня много переселенцев, есть беженцы, и, в общем-то, это те же самые странники.
2: Да, это тоже, да, тоже странники. Конечно, это сложнее. Ну, что такое деньги перечислил? Перечислил 100 рублей там на счет. Ну, например, даже пусть там и больше сумму. А тут тебе нужно время уделить этому человеку, быть с этим человеком. Но это, кстати, очень важная такая часть. И Библия об этом много говорит, о гостеприимстве. И тоже говорит, когда делается гостеприимство, вот тем же Авраамом было такое большое гостеприимство, трем странникам, которые проходили мимо его дома, да, это был сам Господь, и он оказал им, и если внимательно прочитать, это 18 глава Бытие, как он там побежал, он закалите лучшего там козленка, овечку, там принесите лучшую муку, замесите. Он сам принес, не слуги принесли, он им служил, он помыл им ноги и так далее. И Бог возблагодарил, да, вот Авраама, и он сказал, у тебя в следующем году родится сын от Сары.
1: А в Евреях, да, к Евреям написано в послании «оказал гостеприимство ангелам».
2: Да,
1: не
2: да,
1: знаю
2: да,
1: того,
2: да,
1: просто
2: да.
1: Из любви, по вере. И... мы же тоже не знаем, может, мы ангелам гостеприимство оказываем.
2: А может, это сам Христос.
1: Да.
2: И в моей жизни были такие ситуации, когда я там одному бедному, бомжу в Северодвинске, подал пакет с едой, купил для себя покушать на рынке и для него. И я помню, он так улыбнулся мне, такой старик, с седой бородой, седые волосы. И он говорит, спасибо тебе. И он такой взгляд был особенный. И во время поклонения Богу там церковного, когда прославляли Бога, я как-то сильно исполнился Духа Святого. И помню, увидел глаза этого старика, увидел его, и я внутри себя услышал. Я голодный был, ты накормил меня. Я понимаю, что это у меня была встреча со Христом. И когда я приду на небо, да, написано, что когда мы придем на небо, он скажет, вот я голодный был, вы накормили. И мы удивимся, мы скажем, а где мы там тебе сделали, накормили, там посетили, там в темнице пришли. А он говорит, поэтому почему я стараюсь не пропускать вот бедных на улице, потому что, возможно, это сам Христос.
1: Хотя в нашем веке, да, это сложно, зная, что это целая индустрия, и вот так вот, когда мозг рационально включается, и ты думаешь, что это бизнес, например, размышляешь об этом, такие мысли приходят. Наверное, с таким сердцем лучше и не давать, если тебе такие
2: здесь,
1: мысли приходят.
2: Опять же, никто ведь не заставляет. То есть я не давайте, ну, я вот стараюсь давать. Почему? Потому что я хочу получить воздаяние.
0: Иоанн Златоуст говорит, милостыня не в том, чтобы давать деньги, а в том, чтобы давать с чувством милосердия. А в чем опасность вот такого механического даяния?
2: Никакой опасности, я бы сказал. А какая может опасность механического
0: даяния? Когда человек просто, ну да, отстань.
2: Дает?
0: Да.
2: Ну хорошо, хоть пусть на отстань, но он дает все равно, да. То есть помогает.
0: То есть хотя бы так.
2: Хотя бы так. И ну, я для меня, вот я предприниматель, кроме того, что я там служитель церкви, да, и я всегда вот мыслю там языком выгоды. И почему выгодно давать бедным? Или выгодно вообще служить людям, Богу? Там, ну, служение Богу это есть. Во-первых, вы копите награду на небесах. Во-вторых, вы получаете счастье. В-третьих, вы получите больше. Вот кто скупо сеет, да, тот скупо и пожнет. То есть, когда мы отдаем деньги на благотворительность, я много раз это замечал в своей жизни, Бог воздает тебе. Ну, происходит воздаяние да. здесь, на земле. И еще воздаяние придет на небе.
0: Но вот на Западе есть такая практика благотворить в разные фонды. Таким образом, люди богатые не соприкасаются с бедными. Это делают те, ну, кто в этих фондах работает. А насколько, как вам кажется, такая практика действительно является благотворительностью для самого благотворителя?
2: Нет, это тоже это большая благотворительность.
0: А как же, может быть, взять, лично пойти, кого-то найти, послушать?
2: Многие из них и лично делают. Лично приходят, служат. Я, когда был вот в США, в Сиэтле, там человек один миллиардер, мне про него рассказывали, он каждую неделю приходит там, ну как дом для детей, инвалидов, и он санитаром там день работает.
0: Он среди них.
2: Сам, да. Но он говорит, это мне помогает не оторваться от реальности жизни и понимать, что...
1: И остаться человеком, да?
2: Да, и благодарить Бога за то, что насколько да. у меня все хорошо, когда я вижу те страдания, которые там вижу.
0: По сути дела, последний вопрос. Вот день сегодняшний наступил. Какую благотворительность, ну, вы бы предложили для каждого человека, слушающего нас? Что сделать вот в сегодняшнем дне?
2: Я хочу, вот как закончить уже, да, местом Писания, и отвечает уже на ваш вопрос, который у меня основополагающий, это Ефесянам 2:10. Вот кто мы такие? Вот меня бывает спрашивают, если меня ночью разбуди, кто ты такой? Я скажу, я новое творение во Христе Иисусе, я создан на добрые дела, которые Господь приготовил мне исполнить. И очень интересно жить, когда ты, вот я не знаю, что сегодня в этом дне будет. Может, я сейчас выйду вот из студии, ко мне подойдет какой-нибудь там нищий, да, попросит мне там покушать, купить. А может, это мне нужно будет какую-нибудь бабушку перевести через дорогу и помочь там ей тяжелую сумку перенести. Я не знаю, что ждет. Или какой-то человек позвонит и скажет, вот там мне нужно лекарство купить. То есть мы новое творение, да, во Христе Иисусе создано на добрые дела, которые Господь приготовил исполнить, да. То есть не обязательно искать эти какие-то там
0: что-то
2: добрые
0: придет
2: дела.
0: Обязательно.
2: Что-то придет, да. И не напрягаться так. И опять же, не осуждать себя за то, что ой, я там никому не помогаю, там, или я там мало помогаю. Да не переживайте. То есть сколько можете, столько и помогайте.
1: То есть, может быть, даже это и не Бог финансовая не помощь.
2: Да, это зачастую даже не финансовая. Бог, завершая, да, я скажу, что Бог не смотрит на суммы. Бог смотрит на сердце человека. Написано, что Иисус стоял у сокровищницы храмовой, и он видел, как богатые клали много. Но его вдохновила или удивила бедная вдова, которая принесла всего одну монетку. Да, это было все ее пропитание. И он сказал, она больше всех дала. То есть Бог не смотрит на суммы, понимаете? Бог смотрит на сердце. Вот
0: да,
2: это
0: друзья.
2: Самое важное.
0: Что ж, спасибо большое, Сергей Мефодьевич. Спасибо вам, что были с нами. Спасибо за ваши комментарии и поддержку. Друзья, всем благословений. Увидимся.
1: До понедельника, друзья.
2: До свидания.

пастырь. Я ни в чем не буду на земле нуждаться. Он к тихим водам наслаждаться меня приводит летним днем. На злачных пажитях сегодня покоем душу подкрепляет. На стезе правды направляет во славу имени Господня. Пайдуль долиной роковой, среди враждебных мне селений, не упоюсь я смертной тени. Со мною жезл и посох твой. Ты приготовил, не жалея, мне трапезу в виду врагов. Наполнил чашу до краев и умастил главу елеем. Так благость, милости одни со мной пойдут по бездорожью. И я пребуду в доме Божьем всей жизни праведной.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

0: на правах партнеров для Wycliffe Associates.
1: Wycliffe Associates представляет Божье Слово на каждом языке. Мы верим, что эти наставления и истории заставят вас ценить Божье Слово, как никогда раньше. Это столь знакомое нам с вами Слово до сих пор недоступно для многих недостигнутых Евангелием людей. Мы верим, что каждый стих из Божьего Слова должен зазвучать на каждом языке и достигнуть каждого сердца.
0: Распространите Его Слово. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Римлянам 10:13-15. Система печать по требованию Print on Demand, сокращенно POD, это высокоскоростная система цифровой печати, которая распечатывает переведенное Божие Слово быстро и буквально по необходимости. Недавно подобная система была установлена для нашего партнера по служению в Мьянме. И, как оказалось, очень кстати. Вот выдержка из сообщения, полученного от нашей команды, которая установила POD и обучила печати группу переводчиков в Мьянме. Это потрясающе. Мы только на 7-м дне обучения, а команда уже как настоящие профессионалы. Слева от меня Мэри сгибает обложки книг, подготавливая их к переплету. Рядом с ней Дай Цзэ обрезает книги на резаке. Сан Гу работает на склейке, а рядом с ним Рэйчел подготавливает титульные листы. Айзек, работая на компьютере, запускает задания для печати одного за другим. И принтеры поглощают чистые листы бумаги без устали. Почему они так увлечены этим процессом? Потому что переводчики приближаются к завершению перевода Нового Завета на 9 местных языков. И команда хочет быть готовой к тому, чтобы напечатать и передать эти переводы Писания в руки людей из этих народов. Примерно 81 группа языков в Мьянме до сих пор не имеет полного перевода Библии. Обучение национальных переводчиков Библии и групп POD вместе с предоставлением оборудования и технологий имеет для нас важное значение и помогает нам достигнуть главной цели, чтобы Библия была переведена на все языки мира. Молитва. Благодарю Тебя, Господь Иисус, за систему POD, которую Ты дал для того, чтобы переведенное Писание тут же передавалось тем, кто ждет его. Пожалуйста, дай мне не принимать

0: воздать как должное мой легкий доступ к твоему слову, и покажи мне, как распространить твое слово в моем сообществе, чтобы они также могли призывать твое имя. Аминь». Некоторые имена и названия местностей изменены по соображениям безопасности.
1: Эта программа была предоставлена Wycliffe Associates. Поскольку миллионы людей во всем мире все еще ждут, чтобы Священное Писание заговорило на их родном языке, Wycliffe Associates работает с 1967 года над тем, чтобы ускорить перевод Писания во всех уголках Земли. Сотрудники и волонтеры Wycliffe Associates в настоящее время служат в 108 странах. Мы ускоряем перевод Библии, предоставляя технологии, обучение, ресурсы, экспертное знание и поддержку. Нами был разработан метод перевода Библии под названием MAST. Эта методология позволяет переводить Библию за месяцы, а не за годы. Для того, чтобы ускорить перевод Библии на ваш родной язык или на язык того народа, которому вы или ваше служение готово принести Евангелие, напишите нам по адресу biblemast@gmail.com или посетите наш сайт wycliffeassociates.org.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.
2: Австралия. Она далекая и загадочная, одна единственная в своем роде. Занимает целый материк. В ней есть и красивые города, и необыкновенная флора и фауна, которая не встречается больше нигде на Земле. В Австралии нет больших гастрономических традиций, так как кухня сформировалась под влиянием многочисленных переселенцев. Свою самобытность и традиционные пристрастия в питании сохранили только аборигены, которые и сегодня умеют готовить традиционные блюда своих предков. Они употребляют в пищу все, что ползает, плавает, бегает и растет. Личинки насекомых в Вичете употребляют как живьем, так и жарят на углях. Умело ловят и жарят варанов, готовят фрикадельки из шипохвостого ската, в пищу идут водяные лилии, дикие овощи и фрукты. Австралия омывается морями и океанами со всех сторон света, поэтому очень богата морепродуктами. Всевозможная рыба, устрицы, мидии, гребешки, осьминоги, крабы, креветки, омары, лобстеры, мясо акулы. Очень популярна барракуда, форель, лосось. В остальном же австралийская кухня является миксом кухонь народов, переселившихся на материк в разное время его освоения, но с учетом местных особенностей. Местные повара готовят акул и крокодилов, крабов и устриц, опоссумов и кенгуру. А мясо страусов считается не деликатесом, а местным вариантом курицы. Сама природа страны, ее флора и фауна позволили создать столь оригинальное меню. Кенгуру является национальным символом страны, при этом его активно используют в пищу. В мясе кенгуру мало жира и много полезных белка и железа. Из кенгурятины готовят великолепную начинку для пирогов, бифштексы, пельмени. Его тушат, запекают, жарят. Из самой вкусной части хвоста получается наваристый ароматный суп. Наряду с мясом кенгуру в Австралии употребляют также мясо кролика, страуса эму, опоссума и крокодила. Черепашьи яйца чудесно сочетаются в салате из морепродуктов, а мясо крабов добавляют в омлет. Очень знаменит австралийский пирог-поплавок. Он плавает в густом гороховом супе. В 2003 году был признан национальным наследием страны. На вид он выглядит не совсем эстетично, но невероятно вкусен. Веджимайт – густая темная паста, которая готовится из дрожжевых вытяжек. Соленая на вкус, с легким пивным привкусом, она применяется как десерт. Из него готовят пирожки, также намазывают веджимайт на хлеб и тосты. Страна славится огромным количеством растений, фруктов, например, квандонг, давидсония, таро и иньям, которые не встречаются больше нигде в мире, и все это великолепие идет в дело. Как во всех странах мира, свадебное торжество в Австралии красочное, веселое и запоминающееся. Привычные европейские традиции прекрасно уживаются с местной экзотикой. Как принято в большинстве государств, австралийские молодожены заключают брак в органах ЗАГСа. Религиозная церемония проводится по желанию молодой пары, но она не обязательна. Свадьба в Австралии отмечается довольно скромно, всего один день, без большого размаха. Сама церемония регистрации брака может пройти в любом выбранном женихом и невестой месте, даже на природе. Свадебное платье невесты традиционно белого цвета, хотя возможны и другие варианты, которые свадебная мода предлагает молодоженам. Подружки невесты одеваются в одинаковые платья. По австралийским традициям на официальной церемонии бракосочетания все приглашенные должны быть торжественно одеты. Зато к свадебному столу они могут приехать, переодевшись в другие, менее официальные наряды. Молодожены не составляют исключения из этого правила. Традиционное свадебное блюдо на австралийской свадьбе – кекс. Это специальный свадебный кекс с цукатами и орехами, который сверху покрыт толстым слоем глазури. Именно глазурь на верхушке кекса считается символом сохранения прочности и верности отношений между супругами. Австралийцы очень рачительно относятся к свадебным подаркам. Заранее молодые предоставляют в определенный магазин список желаемых подарков, которые они хотят получить к свадьбе, и приглашенные в этом магазине должны их выкупить. В конце свадебного банкета все гости образуют так называемый круг прощания, а жених с невестой подходят к каждому гостю и лично благодарят за то, что разделили с ними их радость, желая всего самого наилучшего. Норма в австралийских современных традициях то, что молодожены могут покинуть своих гостей, оставив их пить, гулять и танцевать в ресторане, чтобы уехать вдвоем в другое место и наедине отметить этот поворотный шаг в их жизни. Благодаря массовым иммиграционным вливаниям Австралия превратилась в одну из самых разнообразных в конфессиональном плане стран мира. Поэтому свобода вероисповедания в Австралии гарантирована Конституцией. Основной и самой распространенной религией в Австралии является христианство. Больше половины населения являются представителями именно этой религии. Среди нехристианских вероисповеданий большую часть составляют последователи буддизма и мусульманства. Также большой процент населения относит себя к неверующим и не придерживаются никаких религиозных взглядов. Вот такая она, страна кенгуру и родина многочисленных мигрантов.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».
4: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской Духовной Академии клирик Храма Воскресения Словущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с Учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Европа, Pax Christi International, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Персешн. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация «Explorer God» объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как «Global Media Outreach». Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждают, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженное в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день, новые возможности размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, почему Христос поставил детей в пример для взрослых. Вообще ни одна из добродетелей не может исходить из чувства долга или еще хуже, из чувства вины. Знаете, как иногда в нас на чувстве вины вызывают нас к добродетели или к пожертвованиям. Истинная добродетель не вызывается. Она существует сама по себе, независимо, нуждаются в ней или не нуждаются. Потому что истинная добродетель заключается в любви, которая делится беспричинно и тем более безусловно. И прежде всего в этом испытывает потребность сама любовь. Потому что любовь, как молоко в материнской груди, вызывает боль, пока ребенок ее не опустошит. Взрослые рациональны, взрослые логичны, взрослые рассудительны и предусмотрительны. Они с умом распределяют время на нежности, комплименты, поцелуи. А ребенок – порыв, ребенок – страсть. Даже искренность недостойна ребенка, потому что он выше нее, потому что не знает, что такое быть искренним. А не знает, потому что никогда не бывает неискренним. В ребенке нет порока, потому что он не отличает даже худого от доброго. Дети – это единственное в мире состояние невинности. Даже когда малыш капризничает или требует чего-то, это оправдано по той причине, что он честен, ибо не умеет быть бесчестным, в отличие от воспитанного взрослого, который молча сердится и, разумеется, молча завидует. И зависть эта, кстати, может быть, меньше причиняет ему вреда, чем внутренняя двойственность. Это такой фасад, возведенный за счет душевного бесчестия. Вообще, я отказываюсь называть воспитанием внешнюю этику, обретаемую ценой внутренних несоответствий. Христос прямо сказал: «Если не обратитесь и не станете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

Верить хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня.

0: как Иисус всем сердцем. Хочу любить, прощать, дарить надежду, жить и время не терять. Я всей душою превознесу и буду славить Твое имя, Бог, пока я живу.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 23 мая. Наша тема сегодня – новый комплект одежды. Место Писания – послание к Ефесянам 4:24, где апостол Павел говорит «облечься во Христа». Слово «облечься» произошло от греческого слова «индуо». «Индуо» означает «надеть новый комплект одежды». Это очень хорошее наставление для нас. Утром, когда вы просыпаетесь, вам не нужно захотеть надеть одежду. Вы знаете, что для того, чтобы жить нормально, вы должны надеть одежду. И теперь апостол Павел использует это слово, чтобы сказать нам, что мы должны облечься во Христа. Это означает, что каждое утро, так же, как мы надеваем одежду, мы просыпаемся, и нам нужно сказать Святому Духу: «Дух Святой, я облекаюсь в ум Христов, я облекаюсь в дары Духа, я облекаюсь в плоды Духа, я облекаюсь во Христа». И так же, как вы принимаете решение надеть комплект одежды, вы решаете: «Сегодня я буду думать как Христос, жить как Христос, поступать как Христос, я облекаюсь во Христа». Вот что повелевает нам Библия в послании к Ефесянам 4:24. Это очень важно, я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

Смотря на тени минувших лет, я отчетливо вижу теперь всю мою боль и глубины вод.

Друзья, большое спасибо за просмотр. Если вам понравилась песня, вдохновите нас лайком и комментарием. Ну и мы очень надеемся, что вы поддержите наш канал материально, чтобы мы могли осуществить нашу общую мечту – выпускать новые клипы каждую неделю, выводя сферу христианской музыки на новый уровень. Не забудьте подписаться на канал, и до скорых встреч на Upstream Music.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 23 мая. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Евангелие от Луки, 16 глава, 14 стих. Для духовного человека сребролюбие является наихудшим качеством характера, которое делает человека корыстолюбивым. Я уверен, когда мы приходим к Господу, то Он очищает нас от сребролюбия. И тогда мы наполняемся духовными желаниями, стремлениями и дарами, которые используем для распространения Божьего Царства. Человек – любопытное создание. Бог не создал его с грешной сущностью, но человек сам выбрал грешную жизнь. Бог создал человека по своему образу и подобию, наделил его дарами для плодотворной жизни, а человек между тем предпочел стать вором, разбойником, человека-убийцей, взяточником и так далее. Бог дал нам Евангелие, совершенно далекое от сребролюбия и корыстолюбия. Наша жизнь должна быть основана на духовных ценностях, чтобы мы могли приносить духовные плоды. Естественно, Бог обеспечивает нас средствами к существованию, и почему бы и нет, для безбедного, полноценного существования. Однако Он не желает, чтобы мы были сребролюбивыми. Давайте боголюбие не разменивать на сребролюбие. Возлюбленные, исследуйте сами себя и выясните. Возможно, в вашем сердце стремление к материальному достатку превышает желание жить в Слове Божьем, молитве и духовных дарах. Спросите себя самого, для чего вы хотите обогащаться. Чтобы просто иметь много денег или содействовать этими финансами Божьим делам. Не уподобляйтесь фарисеям, которые были сребролюбивы и смеялись над словами Господа. Живите духовной жизнью и приносите духовные плоды. Амен.
2: Радио Пилигрим.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 23 мая. Бог поселяется внутри. Храни с величайшим усердием драгоценную истину, доверенную тебе Духом Святым, живущим в нас. Второе послание к Тимофею, 1.14. Расширенный перевод Библии. В ветхозаветные времена Адам и Ева прогуливались с Богом по Эдемскому саду, а Моисей встретился с ним на горе Синай. В наши дни Бог не общается с нами в саду или на вершине близлежащей горы, куда мы можем прийти только по его персональному приглашению. Он уже не живет в шатрах, как это было раньше, когда народ израильский путешествовал по пустыне. Он не живет в рукотворных храмах. Когда мы принимаем Христа, Дух Святой поселяется в нашем сердце. Смотрите Евангелие от Иоанна, 14:17. Бог предпочитает жить в нашем духе, занять центральное место в нашей жизни, чтобы быть ближе к нам, чем любой человек. Когда Дух Божий поселяется в нашем сердце, наш дух освящается. Смотрите первое послание Коринфянам, 3 глава, стихи с 16 по 17. Мы становимся святыми, потому что Бог обитает в нашем духе. Это состояние святости, которое доступно верующим, меняет нашу душу и тело. Бог хочет, чтобы святость проявлялась в нашей повседневной жизни. Это непрерывный процесс, и этапы, через которые мы проходим, становятся свидетельством для всех, кто нас знает. Мы учимся проявлять внешне то, что происходит у нас внутри. Бог проделал чудесную работу в нашем духе, и Святой Дух учит нас жить так,

0: чтобы мы были свидетельством для мира, который нуждается в Боге. Божье слово на сегодня. Пусть ваши внутренние перемены проявятся внешне. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

построен и скоро отправится в плаванье. Ослепительно белый, готовый отправиться в путь.

Если я пойду и долину смертной тени, не убою зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской Духовной Академии клирик Храма Воскресения Словущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с Учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Европа, Пакс, Кристи Интернешнл, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Persession. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация «Explorer God» объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как «Global Media Outreach». Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждает, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженное в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати».
2: Пастор Алексей, Бог предназначил нам для брака одного человека, которого нам нужно найти и распознать? Или же у нас есть право самостоятельно выбирать того, кто нам нравится?
3: Ответ на этот вопрос – да. Бог действительно предназначил одного человека. И Бог действительно дал нам право, и не только право, а обязанность самостоятельно выбрать этого человека. Здесь мы имеем дело с очередным случаем удивительной способности Бога совмещать свою волю, свое предопределение с выбором, решениями и действиями людей. Библия говорит о том, что брак построен Богом изначально таким образом, что он не предполагает развода. Даже больше того, Ветхий Завет говорит о том, что Бог ненавидит развод. Когда спрашивали у Иисуса Христа относительно того, можно ли разводиться человеку, Иисус сказал о том, что есть только одна возможность или одна ситуация, в которой развод допустим, это супружеская неверность. И в этом случае невиновная сторона, она может подать на развод или может развестись, и это не будет нарушением божественного закона, божественных принципов. Но во всех других случаях Библия не предполагает развод. По этой причине мы можем сделать ясный вывод, что подобно тому, как Бог определил каждому человеку место жительства, время рождения, Бог определил наш генетический код, наши особенности организма, того, кем мы являемся, кто мы есть. Подобно этому, Бог определил и то, с кем мы будем жить. Он дал вам родителей, вы не решали, кто будет вашими родителями. Он очень много определил в нашей жизни, поставив на нашем пути самых разных людей. Но вот в этом процессе Бог как раз и предусматривает возможность для самого человека непосредственно участвовать в этом процессе. Мы знаем, что решения относительно брака в истории цивилизации принимаются по-разному. В определенной части мира до сих пор эти решения принимают родители жениха и невесты. То есть они решают, за кого же выйдет их дочь замуж или на ком женится их сын. Но в этом случае все равно решение принимается людьми, как бы не Богом. То есть не Бог в откровении своем сказал, вот Ивану Петрову будет Мария Иванова предназначена. Нету таких откровений. То есть Бог показывает определенные ориентиры для родителей ли, в ситуации, когда эти в определенных культурах решают родители, или же для самого жениха и для самой невесты, он оставляет определенные ориентиры в Священном Писании. То есть человек знает, вот что значит хорошая жена, или вот что значит хороший муж. И человек молится о том, чтобы Бог послал ему жену, или девушка молится о том, чтобы Бог послал ей парня. Вот. Но вот на протяжении того времени, когда этот человек или эти люди решают вопрос своего брака, Бог посылает на пути этих людей ограниченное, определенное количество таких людей. И поэтому Бог дает каждому человеку возможность, он как бы делает его соучастником своего процесса. И этот человек принимает решение, исходя из того, что он знает, исходя из сложившихся у него преференций, исходя из расположения своего духа, исходя из самых разных факторов, которые, может быть, многие факторы, которые играют роль в данный момент, и он принимает решение. И вот это решение, оно и оказывается Божьим решением. Оно и оказывается тем решением, в котором Бог говорит, вот это тот человек, с которым ты должен прожить жизнь. Это тот человек, который я хочу, чтобы ты прожил жизнь. Таким образом, мы являемся свидетелями еще одного удивительного сочетания Божьего предопределения и человеческих решений.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе.
2: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Слово второе. Но чтобы убедиться тебе, что это действительно так, посмотри, как некто другой, первым исповедав грех, загладил его. Обратимся к Давиду, пророку и царю. Впрочем, я охотнее называю его по пророчеству, так как царство его простиралось на Палестину, а пророчество до пределов вселенной. Царство разрушилось в короткое время, а пророчество приносит вечные глаголы. Лучше пусть солнце померкнет, чем слова Давида предадутся забвению. Он впал в прелюбодеяние и убийство. Он увидел, говорит Писание, моющуюся красивую женщину и возгорелся к ней любовью. Потом свои помыслы привел в исполнение –

Но когда он теряет силы и не может править вожжами, тогда и самая колесница является в самом худом положении. Так бывает и с человеком. Доколе душа трезва и бодра, дотоле и само тело пребывает в чистоте. А когда душа омрачена, тогда и само тело погрязает в нечистоте и сладострастии. Что же Давид? Совершил прелюбодеяние, но не сознавал этого и ни от кого не был обличаем. Притом совершил это в глубокой старости, дабы знал ты, что если будешь беспечен, то и старость не принесет тебе пользы. И наоборот, если будешь рачителен, то и юность не может повредить тебе. Не от возраста добрые нравы, но от душевного расположения добрые дела. Вот Даниил был только 12 лет и судил. А старцы были преклонных лет и замыслили прелюбодеяние. И как последним не принесла пользы старость, так первому не повредила юность. И чтобы ты узнал, что дела целомудрия зависят не от возраста, но от душевного расположения, вот Давид уже в старости впал в прелюбодеяние, совершил убийство и был в таком состоянии, что и сам не знал, что он согрешил, так как управитель, ум, был упоен невоздержанием. Что же Бог? Посылает к нему Нафана пророка. Пророк приходит к пророку. Так бывает и с врачами, когда врач сделается болен, тогда нуждается он в другом враче. То же самое и здесь. Пророк согрешил, пророк же принес и врачество. Итак, приходит к нему Нафан, и не тотчас, как переступил порог, обличает его, не говорит: беззаконник, непотребный, прелюбодей и убийца. Столько почести получил ты от Бога и попрал заповеди его. Ничего такого не сказал Нафан, дабы не сделать его бесстыдным, потому что оглашение грехов вызывает согрешившего на бесстыдство. Итак, Нафан приходит к Давиду и сплетает рассказ о тяжебном деле. Что же говорит? «Царь, у меня есть к тебе жалоба. Был человек богатый, и был другой, бедный. У богатого были стада и много волов, а бедный имел только одну агнецу, которая пила из его чаши, ела от стола его и спала на груди у него». Здесь пророк указывает на любовь мужа к жене. Но пришел к богатому один гость, и он пожалел своего и взял овцу бедного и заколол ее. Видишь, как Нафан здесь сплетает рассказ, скрывая нож под губкою. Что же царь? Думая, что осуждает другого, он тотчас же произнес приговор. Таковы люди. Против других они охотно и быстро составляют и произносят приговоры. И что же говорит Давид? «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо». А что Нафан? Он не стал долго смягчать рану, но тотчас открывает ее и весьма быстро разрезывает, чтобы не уменьшить чувство боли. «Это ты, царь!» Что же говорит царь? «Согрешил я перед Господом. Не сказал, кто ты такой, что обличаешь меня, кто послал тебя так смело говорить, как ты дерзнул сделать это?» Ничего такого не сказал. Но сознал грех и сказал: «Согрешил я перед Господом». Что же Нафан к нему? «Господь снял с тебя грех твой. Ты сам осудил себя, я освобождаю тебя от осуждения. Ты принес искреннее признание и загладил грех. Ты сам подверг себя осуждению».

0: рассуждению, я уничтожил приговор. Видишь, как исполнилось слово Писания? Говори ты беззаконие свои первым, чтоб оправдаться. Какой это труд сказать первому свой грех?
1: Вы слушаете «Христианское радио».

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: А нам взамен отдал любовь. Давай увидим наконец, что распинаем, распей вновь того, кто грех наш взял к себе. А нам

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Доброе духовное. Тот, кто в тебе. Дети, вы от Бога, и вы победили этих лжепророков, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Первое послание Иоанна, 4 глава, 4 стих, новый русский перевод. Сила этого мира во многом держится на лжи. Через нее захватываются умы, порабощаются души и рушатся жизни. Дьявол начал использовать ложь еще в Эдемском саду и продолжает строить на ней свою работу. Через ложь он даже пытается разрушать церкви и сбивать христиан с пути. Он пытается это сделать и с тобой. Но слава Богу, который дал нам Святого Духа. Благодаря Ему мы можем держаться истины и не поддаваться обману. Стоит помнить о том, что ложь будет усиливаться в последние времена. Она будет выдавать себя за истину, звучать убедительно и проникать в умы не только простых и наивных людей. Она будет захватывать целые государства и народы. Но как бы этот мир и его ложь не увеличивались, они не смогут пересилить Святого Духа внутри тебя. Он больше всех сил этого мира. Он хранитель Божьей истины, которая сильнее любой лжи. Поэтому держись Святого Духа, погружайся в Божью истину и живи по Божьим правилам. Тогда вся сила этого мира не сможет разрушить твою веру и твою жизнь. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне держаться Твоей истины и не поддаваться лжи этого мира. Укрепляй меня Духом Святым и научи различать то, что не от Тебя. Помоги мне жить по Твоим правилам и помнить, что тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.

потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой.

0: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
1: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. В военное время с одной женщиной, имевшей детскую веру, произошло следующее. Однажды поздним вечером она шла через лес. В руке у нее была сумка с продуктами, продовольственными карточками и деньгами. Неожиданно из тьмы вышел мужчина и, подойдя к ней, потребовал: «Отдайте мне вашу сумку». Совершенно спокойно она ответила: «Благодарю вас, я и сама могу ее нести». Мужчина был настолько озадачен этим ответом, что минут 10 шел рядом молча. Наконец он повторил свое требование: «Довольно, отдайте мне вашу ношу». «Благодарю, но я все еще справляюсь сама». Неожиданно он отстал. Ей стало страшно, что сейчас он нападет сзади. Но тут она подумала: «Ведь мой спаситель не только в церкви хранит, но он и здесь, в нашем лесу». И она прошептала из 22-го псалма 4 стих: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Тут же грабитель подскочил к ней и спросил: «Что вы сказали?» Сестра повторила стих, и у них завязалась чудная беседа. Наконец он спросил: «Знаете ли вы, что я намерен был сделать с вами?» «О, да, конечно», — ответила она. «А почему же вы не кричали от страха?» «А зачем кричать и звать на помощь полицию, когда мой Господь сильнее их всех и хранит меня, и я нахожусь под его охраной? Он не допустил, чтобы вы сделали мне какое-либо зло». Когда они разошлись, он был в слезах, и женщина вдогонку крикнула ему: «Я буду молиться, доколе вы не найдете дорогу жизни». Вот так-то.
2: Наша коллекция вечных хитов.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Оправдывать.

0: Псалом 5. Услышь, Господь, слова мои, уразумей все помышления. Я встану рано, до зари, и вознесу Тебе моленья, всем сердцем пламенно любя. Приди скорей, я жду Тебя. Ты ненавидишь беззаконных и образ жизни их пустой, страстями мира увлеченных среди обители земной. Они живут, не зная рая, в бесплодных поисках блуждая, ни днем, ни темными ночами не устоит перед тобой ни грешник с праздными речами, ни льстец с коварной душой. Пусть тех, кто втайне точит нож, погубит собственная ложь. А я войду в твои чертоги и в храме низко поклонюсь, и с верой в сердце помолюсь. Путеводи меня в дороге, тогда узрят мои враги, как тверды праведных шаги. Забыв твое святое слово, они сокрыли в сердце месть. Они заранее готовы сказать изысканную лесть. Гортань же их — открытый гроб, и вяжут из нечести сноп. Не будет грешным оправдания за их неверие в благодать, а те, в ком твердо упование, не перестанут ликовать. Защитой крепкой ты венчаешь и праведных благословляешь.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской Духовной Академии клирик Храма Воскресения Словущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с Учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Европа, Пакс, Кристи Интернешнл, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Персешн. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация «Explorer God» объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как «Global Media Outreach». Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждает, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженное в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Severe weather warning. A major storm system is approaching the California coast. Please stay indoors.

В этой новой группе верующих дедушка видел подтверждение Божьего обетования сделать что-то новое в прекрасной Калифорнии. А что было это новое, он не дожил, чтобы увидеть. Наконец, дедушка получил долгожданную постоянную работу, которая так трагически оборвала его жизнь. Однажды в 1906 году он пришел домой в приподнятом настроении. «Ты нашел работу», — сказала бабушка. «Да, нашел». Вся семья немедленно окружила деда, когда он рассказывал эту добрую весть. «В штате Невада, рядом с Калифорнией», — пояснил дед, — «нанимают на работу на железной дороге». Улыбка на лице бабушки моментально исчезла. Она уже слыхала про Неваду. Место там было пустынное, температура свыше 45 градусов по Цельсию. Рабочие там падали мертвыми от жары, выполняя тяжелую работу прокладки рельсового пути. «Но вы забыли, — сказал с упреком дед, — что я фермер и привык работать на солнце. Кроме этого, Гулисар, мать моего сына, что другое мы сможем сделать?» Скоро после этого дед созвал старейшин церкви и получил от них традиционное благословение на путь. Завернув перемену белья в одеяло, он немедленно отправился в пустыню. Через недолгое время почтальон еженедельно приносил почтовый перевод по адресу на Бостонской улице. В один летний вечер пришла телеграмма, которой бабушка всегда страшилась. В ней было сказано, что в один жаркий день дед упал мертвым во время работы. Его тело будет доставлено семье поездом. «После смерти деда мой отец Исаак приступил к выполнению семейных обязанностей, к которым он не вполне был подготовлен. В 14 лет он стал главой семьи. Несколько месяцев мой отец продавал газеты на одной из главных улиц города Лос-Анджелес. Он зарабатывал около 10 долларов в месяц, что было весьма большой материальной помощью при жизни дедушки, но недостаточной для пропитания матери и 6 сестер. Даже такое событие, как землетрясение в Сан-Франциско в 1906 году, когда он продал 6 связок экстренных газет в течение 1 часа, не было достаточным, чтобы поставить лишний литр молока на стол. Ни в коем случае отец не хотел взять и 1 цента, не заработанного честным трудом. В начале столетия в Америке были в ходу еще золотые монеты, которые своим размером равнялись пятачкам. Однажды покупатель газеты в торопях положил в руку отца монету и, получив 3 цента сдачи, быстро направился вдоль по улице. Отец был готов опустить монету в карман его синего фартука, на котором поперек было написано «Лос-Анджелес Таймс». Но взглянув еще раз на пятачок, он заметил, что это был 5-долларовый червонец. «Господин!» – крикнул отец, но покупатель уже был на расстоянии доброго квартала. Отец приложил газеты гири и быстро побежал за покупателем вдогонку. В это время мимо проезжал трамвай. Отец вскочил на трамвай, оплатил проезд из своего небольшого заработка и начал искать покупателя газет. Он его нашел после того, как сошел с трамвая. «Господин!» Наконец человек повернулся в сторону отца. «Господин, это не пятачок!» — сказал он медленно по-английски. Он протянул ладонь, на которой лежала сверкающая на солнце монета. «Я часто думаю об этом человеке, который взял обратно свои деньги почти без благодарности. Если бы он видел голодные лица, ждущие вечером у двери 919 на Бостонской улице, он сказал бы мальчику оставить эти деньги». 10 долларов в месяц было недостаточно для пропитания всей семьи. Вечером после работы отец обходил наемные места в поисках работы, как когда-то делал его отец.

0: Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.
1: Радио Пилигрим.
2: Вы слушаете радио Пилигрим.

0: утренний эфир с медиа-студией «Пилигрим». По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Друзья, приветствуем вас!
1: Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня с вами студия «Пилигрим»
0: и радио «Чистая волна FM». И сегодня в нашей студии, друзья, принимаем гостя Сергей Мефодьевич Терехов, человек, который занимается благотворительностью, добродетельностью. Ну, в общем, что-то в этом понимает, и об этом с ним мы хотим поговорить, собственно, и с вами тоже. Поэтому подключайтесь, пишите ваши комментарии, слушайте и включайте наше приложение. Ну, а мы поехали, будем говорить о добродетели.
1: Сергей Мефодьевич, это первый гость в нашей новой студии?
0: Нет.
1: Уже был гость.
0: Да, наша новая студия, друзья, уже открылась, и, в принципе, кто смотрит видео, может это лицезреть. Давайте о благотворительности. Сергей Мефодьевич, кстати.
2: Да, доброе утро.
0: Наверное, как преамбулу нашего сегодняшнего разговора, открывая Священное Писание, мы видим, что уже с самого начала в книге Левит Бог для Божьего народа дает установление заботиться о бедном, заниматься гостеприимством и, в принципе, как бы, ну, любой другой благотворительностью. Причем это введено на законодательном уровне. Сегодня, как бы, законодательно благотворительностью никто никого заниматься не заставляет. Но почему она нужна?
2: Благотворительность?
0: Да, вот почему и насколько она нужна? Потому что бытует мнение, наверное, достаточно жесткое, что, ну, каждый человек ответственен за свою судьбу, и что тут терпеть слабых? Нужно, чтобы развивались сильные, богатые и преуспевающие.
2: Я так понимаю, что в глазах Бога самый ценный, самое драгоценное, что есть у него на земле, это человек. И так сложилось на земле, что не все люди живут там богато, или не все люди живут в достатке, и даже есть люди, которые живут за гранью такой нищеты, особенно, вот, например, в странах Африки, где у людей просто элементарной воды нету. И я, читая Священное Писание, я вижу, что Господь, Он повелевает или говорит, или предлагает человеку делать добрые дела. И для меня, вот почему я стал заниматься благотворительностью, то есть такое слово катарсис, да, когда это влияние искусства, культуры на...
0: Но это какое-то глубокое переживание.
2: Глубокое переживание, которое меняет твое мировоззрение. И когда мне было 17 лет, сейчас мне 53 года, я услышал после программы «Время» рассказ Льва Николаевича Толстого, который рекомендую всем прочитать, который называется «Где любовь, там и Бог». И этот рассказ просто поменял мою жизнь. И там рассказ, он основан на месте Писания из Евангелия от Матфея, где Христос говорит, что когда я соберу всех людей, отделю праведных от неправедных, я скажу праведным: я голодный был, вы накормили, я жаждал, вы напоили, да, я был болен, вы меня посетили в темнице, я был
0: на кадиле,
2: да. И написано, и Христос говорит: все, что вы сделали одному из малых моих, то сделали мне. Но также он нечестивым обращается, и он говорит: уйдите от меня. Такие страшные слова, кстати, в Библии очень много раз говорится: придите ко мне. Всего два раза в Библии говорится: уйдите от меня. И он говорит: уйдите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, да. И перечисляется: потому что я хотел кушать, вы меня не накормили, я имел жажду. И написано, нечестивые тоже удивятся.
0: Они прокляты Богом или они прокляты людьми, которые видели, как они живут, не оказывая помощи другим?
2: Я знаю, что в трудах Соломона, да, которые записаны в Библии, написано, что кто не благотворит бедному, на то много проклятий. И я не знаю, кто... Нет, Бог, наверное, не является источником проклятия, но это приходит, ну, как само по себе, да, когда человек вот не творит вот этого добра, там, не видит нужду другого человека. Но также еще, почему важно заниматься благотворительностью.
0: То есть с благом приходит какая-то ответственность. Она приходит автоматически. Это как бы Богом заповедано. То есть вот пришло к тебе благо, и тут же на тебе ответственность, чтобы ты заботился о брате своем, о бедном, о больном, о нагом. А если ты этого не делаешь, то...
2: В первую очередь нужно заботиться о своей семье. Написано, что кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного и отрекся от веры. А потом все остальные, да, категории там, людей, или даже бывает кто-то, вот, и я тоже за это, потому что кто-то заботится о животных, кто-то сажает там деревья, например, тоже занимается такой благотворительностью.
1: Да. То есть каждый выбирает свою сферу.
2: Да, да, да. Ну, я верю, что есть богоизбранность какая-то, бога, ну, призвание от Бога, да, и каждому человеку дает Бог свое призвание.
1: Благотворить или благотворить с радушием?
2: Да, да, да, благотворить с радушием, да. И также я верю в то, что почему важна благотворительность в жизни человека. Христос сказал, что не собирайте все сокровища на земле, но, потому что здесь и воры, и инфляции, и все, они уничтожают, да, это. Но собирайте все сокровища на небе. И я понимаю, что через добрые дела, через служение Богу мы собираем себе сокровища на небе. И вот моя цель жизни прийти на небо и не быть там банкротом. То есть самое страшное быть не на земле банкротом, а на небе быть банкротом. Это один момент. И второй момент. Сказано, что как блажение, или блаженство — это наивысшее счастье, да? Блажение давать, нежели принимать. То есть вот для меня вот в моей жизни благотворительность, она мне приносит очень большое счастье, очень большую радость она мне приносит. И я люблю творчество Толстого. И есть такая прекрасная книга, которая называется «Исповедь о жизни». И если коротко говорить, там вот в той, во второй части книги о жизни, он разбирает такой важный момент. Он говорит, из чего состоит там, ну, жизнь, для чего жизнь. Жизнь, она для Бога или для любви. И жизнь основывается на двух заповедях. Первая заповедь — это «возлюби Бога». И веря в Иисуса Христа, мы получаем жизнь вечную. И как Христос говорил, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет, тот слово мое соблюдет. Соблюдая его заповеди, его слово, а главное его заповедь, что мы веровали в того, кого он послал, мы имеем жизнь вечную. Это исполнение первой части, первой заповеди. А вторая заповедь, как говорит Лев Толстой, это тоже важный момент, это возлюби ближнего своего, как самого себя. И большинство людей исполняют первую часть второй заповеди. То есть они любят себя. И это нормально. Надо любить
1: вторую
2: себя.
1: Часть первой заповеди.
2: Первую часть. Второй, возлюби ближнюю. А, вторую часть.
1: Да, да, да, как да, самого
2: да,
1: себя.
2: Да, да, угу. спасибо. Да, вторую часть второй заповеди.
1: Вы думаете,
2: да.
1: А мне кажется, наоборот, есть такая тенденция, люди не умеют себя любить и пытаются при этом любить ближнего.
0: Ну, вот они и учатся себя любить, мне кажется, и стараются ближнего не замечать.
1: И все никак не получается.
0: А между тем, мне кажется, это взаимосвязанные вещи.
2: На самом деле, я много об этом размышлял, и я вам, ну, могу утвердительно сказать, что каждый человек, даже бомж, да, он любит себя больше всего на свете. И давайте вот такой пример, который сделал Карнеги. Человек идет по улице, у него сильно болит зуб. Но он слышит, что в Китае от землетрясения погибло 30 тысяч человек. И ему, давайте будем честны, ему ничто на этих людей. То есть у него есть проблема, у него болит зуб. Или, к примеру, у кого-то, вот я был встречал, у меня сейчас родители уже вечности, я помню, встречал там какого-нибудь знакомого или там друга, и говорил, и он грустный человек был, и говорил, вот у меня мама умерла, я маму там месяц назад похоронил. А я его не понимал, как бы, потому что чужую боль, да, человек как-то, он не может, да, вот.
1: Или, не вмещаешь.
2: Не вмещает, да. Или человек приходит на работу, и он какой первый вопрос задает работодателю? Сколько вы мне будете платить? Он не говорит там, а сколько я вам пользы принесу? Ну, человек думает, думает о себе, это нормально. И вот я закончу вот эту мысль Львом Толстым, что он сказал, что есть две жизни здесь на земле. Есть жизнь, он ее назвал животное, это когда человек только о себе заботится. И самые большие эгоисты, как вам ни странно будет это слышать, это бомжи. Они настолько любят себя, что они никому не служат. То есть они питаются с помойки, они спят где попало, они нигде не работают, естественно. Да, вот такой образ жизни. Это очень странно звучит, но это так. Вот. И эта жизнь называется животное. А вторая, второй тип жизни, вот, которым я стараюсь жить, это любить ближнего своего, да, как самого себя. И эта жизнь, богодухновенная жизнь называется. И эта жизнь как раз и является глубоко счастливой жизнью. То есть я помогаю бедным или вот там служу, да, людям, занимаюсь благотворительностью в первую очередь ради себя любимого. Потому что я хочу быть сам счастливым. И я понимаю, что если я не буду служить людям, там, заботиться о людях, я буду сам несчастен. И я этого, а я этого не хочу. Я хочу жизнь прожить, и я проживаю жизнь очень счастливо. Счастливо.
1: Вот вы тему интересно затронули насчет семьи. А все же, насколько это легко вот этот баланс держать и не перегибать палку, когда человек вот внешнюю жизнь ведет, и такой вот благотворитель, служитель, а как бы семьи вот не остается, скажем так. То есть вы говорите, вот в первую очередь нужно не заботиться. Но это правильные слова. Но насколько это просто? Ну, вот у тебя есть выбор, там, кому послужить. Жена говорит, мне вот это, например, нужно. А ты, ну, вот я там уже договорился, мне там благотворительность. Ну, вот и поняли, да, мой вопрос?
2: Я понимаю, да. Но чаще... Да, бывают люди, перегибы, должен быть баланс во всем, да, то есть нельзя, что ты заботишься во всем мире, а там твои дети там ходят голодные сами, или там у тебя жена там раздетая, или мать с отцом не, ну, не имеют, да, там в своей жизни необходимого, да, вот такого, то есть это неправильно, то есть нужно во всем стараться иметь баланс.
1: Да. Но у вас это легко получается?
2: Не сказать, что... Да и легко, или трудно, не знаю. Но я вот заботился всегда вот о родителях своих. Например, первую машину в своей жизни я купил и подарил своему отцу. Вторую машину я купил себе. Третью машину я подарил тестю. Потом я менял им машины. Да? Например, я отремонтировал и родителям своим, и родителям жены дома, квартиры, сделал ремонты. Всегда мы с женой давали деньги. И до сих пор у меня, вот, слава богу, теща жива, ей 87 лет. У нее 8 детей, 35 внуков и 50 правнуков.
0: Хороший пример о том, да. Какой я должна быть
2: месяц,
0: семья.
2: Да, каждый месяц я ей даю определенную сумму, которая ей, ну, на все покрывает все ее затраты, ну, все нужды. Нужды, да. И также мы там, если нужно, покупаем. Я также забочусь о ее медицине. И когда родители мои были живы, они уже в вечности, я тоже каждый месяц давал деньги, то есть отправлял в санатории, там, ну, заботился, защищал их, то есть, ну, как мог. Также вот касательно там своих детей, у меня трое сыновей, ну, я им сказал, что я вам три вещи сделаю для вас, то есть я первое куплю квартиру и сделаю ремонт, второе я дам вам образование, и третье я куплю вам машину, а дальше вы сами.
0: Ну, то есть есть где жить.
1: Хороший стартап, я вам скажу.
2: Ну, да, я понимаю, да, что кто-то скажет, что, о, так мне бы такого, да, отца. И, ну, бывает, что такое вот, особенно жены любят говорить, что вот ты мало времени детям уделяешь. Ну, кстати, я не видел ни одну жену, которая бы сказала, что ты много детям внимания уделяешь. Ну, то есть, все равно какое-то это есть понятие «мало» всегда. Наверное, моя жена
0: бывает,
2: в чем-то
0: скажу,
2: говорит мне, что ты мало.
0: Балуешь его сильно, бывает.
2: Или балуешь, да.
0: Но у меня вот с этим мне, например, понятно. А мне, знаете, где у меня возникает вопрос, это человек, он как говорит, я еще недостаточно преуспевающий для того, чтобы помогать нуждающемуся. Пусть помогают те, у кого много. И люди смотрят не на того, кто нуждается, а на того, кто не нуждается, кто... И поэтому не стремятся помогать. Вот в чем здесь проблема? Почему так они поступают? И когда для человека приходит сигнал, что он должен помогать?
2: На самом деле не нужны какие-то большие суммы, да, или даже вообще зачастую не нужны суммы, чтобы делать какое-то добро. Да? Человек может прийти, к примеру, в детский дом, и потрудиться просто на участке.
0: То есть достаточно увидеть нужду другого человека.
2: Да.
0: Не преуспевание какого-то человека, а нужду человека другого, чтобы ему помочь.
2: Чтобы накормить бедного человека или помочь, достаточно. Вот я стараюсь никогда не пропускать бедных на улице. Вот если я вижу какого-то бедного человека, да, я, бывает, вижу пьяного, я понимаю, что он может там на алкоголь, это часто об этом мне говорят, а вот если он на алкоголь потратит, во-первых, это его ответственность, а во-вторых, ну, я в таких случаях стараюсь купить еду. Я подхожу и спрашиваю, что вам купить, покушать, там, что вы хотите там, ну, и покупаю. А бывает, просто даю денег.
0: И не жалко времени.
2: А? Вот. Я считаю, что случайностей в жизни не бывает. Если на моем жизненном пути возникает какой-то человек, который не манипулирует мною, потому что бывает, кто-то пытается манипулировать и говорит, ой, дай, там, вот, подай. Как вот, мне один раз позвонил один там, человек из церкви, из протестантской церкви, и говорит, вот мы из такого-то города, у нас 300 человек в церкви, ты не мог бы нам давать денег, что мы хотим бедных тоже кормить на улице, как ты вот кормишь. Я сказал, сколько у вас человек? 300 человек. Я говорю, вы обнаглели? Что, зачем вы мне вообще позвонили? Я говорю, если вы просто скинетесь каждый там по 100 рублей, это уже будет 30 тысяч. Вот у вас 300 человек, на 30 тысяч вы накормите огромное количество людей.
0: 60 человек точно можно накормить, а то и 100.
2: Да... На улице это нет, на улице немного же, бедному немного же нужно. Вот мы кормим бедных, да, на улице. Мы
1: же голодные, быстро наедаются.
2: Да, мы делаем там суп, там такой или.
0: Ну, да, простая
2: там, это не больших денег стоит. Там чай, печенье какое-нибудь покупаем. То есть такое элементарная еда. Ну, горячая еда, и даем с собой эту еду.
0: Хорошо. По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна» FM, Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь. Продолжаем наш разговор, друзья. Напоминаю, что это... Медиастудия «Пилигрим» совместно с радио «Чистая волна» FM, а говорим мы о добродетели. И у нас сегодня Сергей Мефодьевич Терехов, в общем-то, который занимается благотворительностью и меценатством, можно так сказать, в достаточно таком широком масштабе.
1: Юрий Кривонос и я, Дарья Рюмина,
0: да,
1: в студии.
0: Спасибо. Смотрите, вот это... Напоминание Христово о последних временах, о суде Христовом, оно почему-то включает в себя только благотворительность. То есть ты делал добро, и ты не делал добро. Кто вот эти малые сии, которых Иисус упоминает, сделал малым сим? А это верующие или это каждый человек?
2: Это каждый человек. Это не только верующие, то есть нельзя так, и Бог так не делит людей на верующих, не на верующих, и даже не он не делит там нечестивый и праведный, я сейчас объясню в чем, он говорит, там сказано в Нагорной проповеди, он говорит, посылает дождь на праведных и на нечестивых, и солнце поднимается, да, над добрыми и над злыми, то есть одно из, такое есть слово «кадош». Кадош – это святой. Ну, это самое трудно переводимое слово в еврейском языке, в древнееврейском. И это слово имеет много граней. И вот одна из граней – он не такой, как вы. Он не так думает, как вы. То есть вот есть это одно из значений вот этого слова. Ну, там второе значение.
1: Потерять... Именно кадош, да?
2: Кадош, да. Потерять свою зону комфорта. То есть имеющий одну рубаху, имеющий две рубахи, отдай одну не имеющему. Да, вот этот. И этот кадош, да, сделай кадош.
0: Хорошо, вот.
2: Даже любому человеку. Даже более того, я скажу, что очень важно и о животных заботиться. Написано, праведник заботится о жизни скота своего.
1: Но это же Ветхий Завет.
2: Библия вся.
1: А Иисус другие же нам локации предоставил.
2: Библия вся. Мы поговорим, да, о локациях.
0: Ну, не знаю, когда кот подходит утром к моей кровати, мне кажется, он напоминает мне именно это место Писания.
2: Да,
0: как
2: да,
0: будто
2: да.
0: Он его очень хорошо знает.
2: Да. То есть и нельзя обижать. Вот я, к примеру, там кормушки. Я в частном доме живу, но вот я вешаю зимой кормушки.
1: Вот говорят, птиц. До этого дорасти надо.
2: Да, ну, может быть, может.
1: Дети ваши тоже с удовольствием заботятся о животных?
2: Да, да.
0: А вот что надо, чтобы дорасти? Вот хороший вопрос. Когда человек, или даже не когда, наверное, а что, чтобы помогло человеку...
1: Как это воспитывается?
0: Дорасти.
2: Я считаю, что вообще я так стараюсь жить, что делаю то, что мне в удовольствие. И вот мне, например, в удовольствие заниматься благотворительностью. Я такое испытываю счастье, вот, когда я вот могу, имею возможность, да, помочь другому человеку. И это человек должен пережить вот это счастье.
0: Вот хорошо. А другой говорит, а мне доставляет удовольствие...
1: Лежать на диване.
0: Лежать на диване. Ну, это хорошо, если не обижать других. Кто-то ведь наоборот, ему доставляет удовольствие у кого-то что-то отнимать. Каждый живет в свое удовольствие. Что можно сказать такому человеку?
2: Я не думаю, что что-то отнимать приносит удовольствие, да, человеку. На самом деле приносит страдания. Даже вот я недавно, один мой друг, там, он пришел ко Христу, да, и он говорит, знаешь, я раньше, ну, там, изменял сильно жене, ну, просто там вообще сильно этим занимался. И он говорит, знаешь, я вот сейчас анализирую, мне не приносило это удовольствие, мне постоянно страх был внутри меня, да, что меня поймают, что жена узнает, что у меня начнутся скандалы, я прятался. Говорит, вроде как бы, вроде это удовольствие, но это не удовольствие. Знаете, это как суррогат такой есть.
0: Невозможно испытать настоящее наслаждение, если кто-то
1: страдает.
0: Страдает.
2: Да.
0: Когда ты это наслаждение
2: это
0: получаешь.
2: Это наслаждение.
0: Мы ведь сразу приходим к этой истории или притче Христовой о богаче и Лазаре. Вот богач, он получал удовольствие,
2: да,
0: при
2: да.
0: том, что Лазарь лежал у его ворот и мечтал напитаться крохами. Получается, что даже крох был жалко.
2: Есть во многом в чем есть удовольствие. Например, я люблю театр, я хожу в театр, да, я получаю от этого удовольствие. Я люблю гулять там по паркам, там, да, или вот по лесу, там, на рыбалку. Я тоже. Нет, есть, это нормально. Есть разные удовольствия, которые не обязательно, что ты удовольствие получаешь от того, что ты добро кому-то делаешь, да. А разные, да, удовольствия. Наверное, вот ошибка этого богача была в том, что надо было все-таки о Лазаре-то как-то немножко позаботиться и осознать, что Бог, если дает какое-то богатство, вот особенно к состоятельным людям, да, которые я хочу обратиться, то богатство — это всегда ответственность определенная. Если Бог дает богатство, ну, он потом и спросит, и за как ты использовал.
0: И
2: да,
0: далеко-то ходить не надо, вот он у твоих ворот.
2: Да, да, и ходить далеко не надо было, да. Это его ошибка была. То есть, и опять же, я часто думаю в жизни о балансе. Он должно быть все в балансе, понимаете? То есть нельзя как-то вот в крайности. Это крайности, это нехорошо, то есть уходить. Вот, наверное, этот богач жил в крайности. То есть он мог бы все-таки...
1: Слишком роскошествовал, не просто, а блистательно.
0: Да. Ну, наверное, здесь хорошо привести в пример праведника Иова. Иов не был бедным человеком, Иов был известным человеком. Но Иов, как он сам говорит, не садился за стол, пока не найдет кого накормить. Да? То есть он обо всех заботился. И, в общем-то, это был человек, не просто какой-то отдельный человек, о котором никто не знал, это был человек известный, на всей той земле, во всех окрестностях. Обо всех заботился, обо всех беспокоился. И вот вам, пожалуйста.
2: В книге Иова есть очень тоже замечательные вот эти слова, когда он начинает, Иов, вспоминать о том, как он жил, да, когда дети рядом были, когда все имущество, какой он был человек, что когда он заходил, старцы вставали, написано, да, то есть он имел настолько авторитет, да, в своей жизни, и потом он в одном, я не помню, какая-то 34-я, что ли, глава, и там говорится, говорит, потому что я заботился о сироте, о вдове. То есть он даже на некий вот отвечает. Вот я когда такое большое откровение получил через эту книгу, что почему у него было такое изобилие или такая жизнь. Не только в изобилии, да. Дело в том, что человек, он как-то может все равно всем насытиться. То есть и едой насыщаешься где-то, да. Имеется в виду, ну вот...
0: Да присытиться.
2: Присытиться, да, да. Но он имел нечто большее. Он имел, вот, Иов очень много занимался благотворительностью, и у него были такие вещи в своей жизни, что он говорит, я заключил с глазами завет, чтобы не мышлять о девице. Там, если я подходил там к жене чужого и там какие-то строил планы, то, говорит, да, пусть там у меня то и то,
0: то
2: будет.
0: То есть, творя дела правильные,
2: да, он я беспокоился
0: о том, чтобы и перед Богом это не выглядело как откуп.
2: Да, да, да. Но поэтому он не только, он говорит, никогда, вдова всегда была со мной. Я сирота, всегда одевался в одежды, ну, от моих овец там, да. Он, сирота всегда жил со мной, он даже говорит такое. То есть он, Иов, очень крутой,
0: в общем,
2: был
0: настоящий человек. Социалист, если бы сегодня кто-то сказал. Да. Друзья, у нас время на блок новостей, а после продолжим наш разговор. Ну, мы говорим, друзья, о благотворительности. Сергей Мефодьевич, вот вопрос такой. В притчах 19 глава, 17 стих написано: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу». Это какая-то духовная экономика. Как это работает?
2: Кстати, это место так нельзя говорить, но я бывает говорю, когда вот где-то выступаю публично, что это единственное место в Библии, мне даже страшно это говорить, это когда ты можешь Бога сделать своим должником. Причем он сам себя поставил в такое условие. То есть если ты благотворишь бедному, написано, Бог становится твоим должником. И он воздаст тебе, ну, как говорится, в свое время. И я вам более хочу сказать, я недавно от одного богослова, да, услышал, и в Библии очень много мест, которые призывают к благотворительности. И нету ни одного места, где призывалось бы к благотворительности или какой-то даятельности, ну, даянию, да, вот как вот это место. И тут же не говорилось о воздаянии. Представляете? То есть какое-то положительное воздаяние или отрицательное воздаяние, может быть. Ну, отрицательное, кто, я уже говорил это место Писания, кто не дает бедному, на том много проклятий.
0: Он да. удерживает. Да. Я так понимаю, Писание всегда предлагает нам то, что мы получили, дальше распространять, раздавать или вот как-то продвигать. Давать работу, опять же, человек, который дал работу людям, стоящим на торжище, как написано, целый день, ведь это тоже своего рода благотворительность.
2: Когда ты даешь работу, ну, да, благотворительность, что такое благотворительность?
0: Творить не только добро. Даром давать, да,
2: но это не только даром давать, да, это благотворить, добро, да, творить. Вот, к примеру, я часто летаю там, бывает, я вижу, женщина, вот, получает багаж, да.
3: Тяжелая сумка, да.
2: Тяжелая сумка, чемодан. Ну, я стараюсь подойти и сказать, давайте я сниму. Это тоже благотворить, это благотворительность. Это мне ничего не стоило. Ну, там, никаких денег, там. Это просто я взял и помог, да. Или там где-то на лестнице поднял, там бывает.
0: Мне кажется, работу дать, это порой сложнее, чем просто денег дать.
2: Да, да, да. Я помню, много лет назад, еще 90-е годы, я ехал в поезде, и там ехали азербайджанцы. В купе со мной попались. И они, помню, говорят, что я 3 семьи кормлю. А второй говорит, я 5 семей кормлю. То есть они занимались обувью, на рынке обувь продавали. Что они имели в виду? Они говорят, вот женщины, которые у нас работают продавцами, у них мужья пьяницы. Ну так, в 90-е годы были сложные годы. И получается, что она кормит свою семью. И он так вот заявлял.
0: Ну, как, мой работник,
2: да, мой работник,
0: я его кормлю.
2: Да, я его, я, ну, как,
3: через нее я кормлю свою, да, ее семью. Да? Семью.
0: Ну, это хорошо, когда человек, работодатель, так и думает. Потому что иногда люди огорчены, потому что зарплаты не хватает,
2: да,
0: ну, на семью. А, хорошо, Священное Писание... как бы негативно относится к накопительству. Когда человек вот много куда-то складывает себе, увеличивает там гараж, увеличивает свои хранилища, там что-то где-то лежит. Но два вопроса у меня. Почему это так? И второй, когда наступает это самое накопительство? Когда человеку стоит начинать беспокоиться, что он что-то делает не так со своим имуществом.
2: Вот, к примеру, у человека 3 гаража. Ну, имеется в виду, куда машину ставить, а машина одна в семье.
0: Так.
2: Вот, наверное, вот зачем.
0: А 2 других гаража это как раз для ненужных вещей. Да. Я по себе знаю.
2: Ну да, да.
3: Которые тебе никогда не пригодятся, но они, да, у тебя бывает. Есть.
0: У меня даже 1 гараж, и в нем много ненужных вещей.
2: Я считаю, что вот это накопительство, когда ты не пользуешься, да, этим, или вот есть такая тоже вот глупость у состоятельных людей, когда они строят очень большие дома. То есть я вот был в Екатеринбурге, там у человека там дом 1500 метров, и он настолько холодно, ну, плохо утеплен, видим этот дом. И человек
0: он просто не обжит,
2: чуть ли не в шубе ходит по дому, да, и вот и они вдвоем живут. Ну зачем это, да, вот для чего? Ну то есть можно гораздо меньше иметь дом там и
0: туда жить, бы детский и... дом, там было бы тепло, да, да. И там
2: ну,
0: было
2: какое-то
0: бы
2: излишество, весело. Да, какое-то излишество. Когда у человека там, не знаю, 15 часов, ну зачем тебе 15 часов? Ну, может, он любит. Я, кстати, стараюсь вообще никого ни за что не осуждать, да. То есть, ну, человеку нравится, может, вот эти часы, да. Ну, вот у меня там двое часов. Одни там спортивные, одни деловые. Ну, мне хватает. И то чаще, нередко я и без часов хожу, особенно летом, когда тепло. А, ну, тем более в телефоне есть часы. Ну, какое-то есть излишество, да. То есть, ну, зачем? Зачем столько одежды там кто-то, да? Вот бывает даже люди... их шкаф открываешь, а он уже не носит, это уже одежда мала ему там, да, ну раздай ты, отдай. Ну,
0: я слышал, один человек говорит, прежде чем идти в магазин за новыми вещами, я раздаю старые.
3: Да, вообще баланс вещей, принести в дом новую вещь, сначала отдай что-то подобное, чтобы у тебя не захламлялся дом, есть такая мудрость.
2: Да. Бывают люди... чересчур, когда много, да,
0: кто-то. Но захламляются не только состоятельные, захламляются и бедные.
3: Да?
2: Конечно, конечно.
3: Даже, наверное, больше бедные захламляются.
2: Вот это место Писания, что, помните, где сказано, невозможно служить Богу и мамоне. Многие думают, что мамоне служат богатые люди. Я вам скажу, что мамоне служат бедные люди, потому что там сказано, что не заботься там для тела своего, там не для души, во что одеваться, во что пить. Богатый не думает об этом, во что одеваться или во что пить. Как бы у него нет такой нужды. То есть он просто покупает то, что ему нужно, да. А зачастую бедный человек, он заботится об этом, что есть, что пить,
0: страх перед
2: будущим,
0: во
2: что одеваться. Ну, тоже, да.
3: Не, мне кажется, что богатые тоже могут служить мамоне в том смысле, что они только об этом и думают, что им сегодня, какую им икру, черную или красную, там, я не знаю, чем себя развлечь, тут же еще попечение плоти, не превращайте в похоти.
2: Да, да, ну да, да, правильно, правильно. Да.
0: А, хорошо. Нагорная проповедь говорит о милости в тайне. Насколько сегодня, когда все открыто, когда цифровые переводы, когда все вот, ну, просматривается буквально, все в фотографиях, насколько это вообще возможно?
2: Я не говорить, вот смотрите, это имеется в виду не трубить перед собой, что вот посмотрите, какой я крутой. Вот из этого, вот в этом смысле. Вот. Я, наоборот, говорю о своих добрых делах. Вот, к примеру, моя жена, она в Замбии,

0: рассказывал об этом, что моя жена построила школу. Ну, школа это попутно получилось. Там была необходимость в этой скважине. И одна девушка, верующая, и из Санкт-Петербурга, она услышала об этом. И она уже сейчас пятую скважину сделала в Африке.
1: Вдохновила ваша супруга, да, получается.
0: То есть она вдохновила, да, вот на добрые дела. К примеру, я рассказываю, да, вот сегодня даже рассказывал.
2: Насколько это сложный процесс, вот сделать там, в Замбии, скважину. Для нас здесь, в Краснодаре живущих, пробурить до воды недалеко и не так дорого.
0: В Замбии это одна из самых таких бедных стран, и одни люди, они занимались благотворительностью в Новосибирске, и Бог им сказал, едьте служить в Африку. Они поехали в Африку, стали служить, помогать там едой, там, ну, школы вот тоже строить. Школа это вот такое, это школа, это вы поймите, это не та школа, как у нас, да, там, угу, в России, это просто ангар железный, он стоил не таких больших денег, и там просто залит бетонный пол, и там стоят парты.
1: Ну и зарплата учителям, наверное, да.
0: Там, чтобы обучать одного ребенка в Замбии, нужно $8. На это сюда входит питание.
2: В день?
0: В месяц.
2: В месяц.
0: Да. Но мама, вот есть там нам вот этот миссионер, который туда ездил, он рассказывал, она стирает богатым людям белье с утра до вечера. И она зарабатывает $50. Ну, я в долларах говорю, что...
1: В месяц.
0: В месяц, да. А у нее трое детей, и она не может вот 24
1: доллара. 8 на 3, 24 доллара, пол зарплаты, да?
0: И у нее двое там, или один ребенок ходит в школу, а... Что такое $8? То есть бедность в Африке, почему вот еще в Африке, да, вот там помогают, вот я знаю, люди ездят из России, потому что бедность в России это вообще не бедность по сравнению с бедностью в Африке или бедностью в Индии, в некоторых районах, да. Когда ты идешь на помойку в Индии, там все помойки, большинство помоек, они оккупированы обезьянами. И ты, если идешь туда, на помойку, ты что-то внесешь в руках, и она видит, что ты что-то выкинуть хочешь, она говорит, добро пожаловать, обезьяна. Но если она видит, что ты с пустыми руками, то есть ты тот человек, который что-то пытаешься...
1: Конкурент пришел.
0: Взять, то есть они нападут. То есть, представляете, то есть человек, вот у нас там бомжи, допустим, они могут что-то там с помоек найти, а там...
1: Там вот, обезьяны не дают, да?
0: Там не дают, да, вот, вот элементарно даже.
2: Да, мир устроен по-разному, к сожалению. Нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь. Друзья, ну, медиа-студия «Пилигрим» продолжает свое, как бы, свое вещание. Сегодня вместе с радио «Чистая волна FM». С вами Юрий Кливанов, Дарья Ерюмина и...
1: Сергей Терехов.
2: Да, говорим о благотворительности. И вот, Сергей, почему в реальности бывает проще перечислить куда-то деньги... Особенно, когда это где-то со стороны, там, через интернет или через телевидение, чем пустить в дом странника?
0: Пустить, да, дом странника намного сложнее. Но, смотрите, это как потерять свою зону комфорта. Странник и пахнет. Опять же, какой странник? Если странник это какой-то просто богатый человек, и ты его пускаешь, он весь чистый, весь красивый, весь пахнущий, или странник бывает это... Я вообще считаю, что странники это, возможно, как вот бомжи.
2: Это человек неизвестный тебе.
0: Без, да, без места жительства. Мы, кстати, вот таким... Наша семья, мы служим вот таким странникам.
1: Да, это же просто люди на конференцию приехали, чужие.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Порой сложно, ну, как бы...
0: Себе взять. Ну,
1: диван,
0: да,
1: уступить.
0: Да, да, да.
2: Сегодня много переселенцев, есть беженцы, и, в общем-то, это те же самые странники.
0: Да, это тоже, да-да-да, тоже странники. Конечно, это сложнее. Ну, что такое деньги перечислил? Перечислил 100 рублей там на счет. Ну, например, даже пусть там и больше сумму. А тут тебе нужно время уделить этому человеку, быть с этим человеком. Но это, кстати, очень важная такая часть. И Библия об этом много говорит, о гостеприимстве. И тоже говорит, когда делается гостеприимство, вот тем же Авраамом было такое большое гостеприимство, трем странникам, которые проходили мимо его дома, да, это был сам Господь, и он оказал им, и если внимательно прочитать, это 18 глава Бытие, как он там побежал, он закалите лучшего там козленка, овечку, там принесите лучшую муку, замесите. Он сам

0: принес, не слуги принесли, он им служил, он помыл им ноги и так далее. И Бог возблагодарил, да, вот Авраама, и он сказал, у тебя в следующем году родится сын от Сары.
1: А в евреях, да, к евреям написано в послании, оказал гостеприимство ангела. Да, да, не знаю, да, это вот, да, просто да, из любви, по вере. И мы же тоже не знаем, может, мы ангелам гостеприимство оказываем.
0: Может, это сам Христос.
1: Да.
0: И в моей жизни были такие ситуации, когда я там одному бедному, бомжу в Северодвинске, подал пакет с едой, купил для себя покушать на рынке и для него. И я помню, он так улыбнулся мне, такой старик, с седой бородой, седые волосы. И он говорит, спасибо тебе. И он такой взгляд был особенный. И во время поклонения Богу там в церковного, когда прославляли Бога, я как-то сильно исполнился Духа Святого и помню, увидел глаза этого старика, увидел его, и я внутри себя услышал, я голодный был, ты накормил меня. Я понимаю, что это у меня была встреча со Христом. И когда я приду на небо, да, написано, что когда мы придем на небо, он скажет, вот я голодный был, вы накормили. И мы удивимся, мы скажем, а где мы там тебе сделали, накормили, там посетили, там в темнице пришли. А он говорит, поэтому почему я стараюсь не пропускать вот бедных на улице, потому что, возможно, это сам Христос.
1: Хотя в нашем веке, да, это сложно, зная, что это целая индустрия, и вот так вот, когда мозг рационально включается, и ты думаешь, что это бизнес, например, размышляешь об этом, такие мысли приходят. Наверное, с таким сердцем лучше и не давать, если у тебя такие
0: здесь
1: мысли приходят.
0: Опять же, никто ведь не заставляет. То есть я не давайте, ну, я вот стараюсь давать. Вот, почему? Потому
2: вот
0: что я хочу получить воздаяние.
2: Иоанн Златоуст говорит, милостыня не в том, чтобы давать деньги, а в том, чтобы давать с чувством милосердия. А в чем опасность вот такого механического даяния?
0: Никакой опасности. Я бы сказал, а какая может опасность механического
2: даяния? Когда человек, просто, да, отстань.
0: Дает?
2: Да.
0: Ну, хорошо, хоть пусть на отстань, но он дает все равно, да, то есть помогает.
2: То есть хотя бы так.
0: Хотя бы так. И я, для меня, вот я предприниматель, кроме того, что я там служитель церкви, да, и я всегда вот мыслю там языком выгоды. И почему выгодно давать бедному? Или выгодно вообще служить людям, Богу? Там, ну, служение Богу это есть. Во-первых, вы копите награду на небесах. Во-вторых, вы получаете счастье. В-третьих, вы получите больше. Вот кто скупо сеет, да, тот скупо и пожнет. То есть, когда мы отдаем деньги на благотворительность, я много раз это замечал в своей жизни, Бог воздает тебе. Происходит воздаяние, да, здесь, на земле. И еще воздаяние придет на небе.
2: Но вот на Западе есть такая практика благотворить в разные фонды. Таким образом, люди богатые не соприкасаются с бедными. Это делают те, ну, кто в этих фондах работает. А насколько, как вам кажется, такая практика действительно
1: эффективно
2: является благотворительностью для самого благотворителя?
0: Это тоже это большая благотворительность.
2: А как же, может быть, взять, лично пойти, кого-то найти, послушать?
0: Многие из них их лично делают. Лично приходят, служат. Я, когда был вот в США, в Сиэтле, там человек один, миллиардер, мне про него рассказывали, он каждую неделю приходит, там, ну, как дом для детей, инвалидов, и он санитаром там день работает.
2: То есть он среди них?
0: Сам, да. Но он говорит, это мне помогает не оторваться от реальности жизни и понимать, что...
1: И остаться человеком, да?
0: Да, и благодарить Бога за то, что насколько у меня все хорошо, когда я вижу те страдания, которые там вижу.
2: По сути дела, последний вопрос. Вот день сегодняшний наступил. Какую благотворительность, вы бы предложили для каждого человека, слушающего нас? Что сделать вот в сегодняшнем дне?
0: Я хочу вот как закончить уже, да, местом Писания, и отвечает уже на ваш вопрос, который у меня основополагающий, это Ефесянам 2:10. Вот кто мы такие? Вот меня бывает спрашивают, если меня ночью разбуди, кто ты такой? Я скажу, я новое творение во Христе Иисусе, я создан на добрые дела, которые Господь приготовил мне исполнить. И очень интересно жить, когда ты, вот я не знаю, что сегодня в этом дне будет. Может, я сейчас выйду вот из студии, ко мне подойдет какой-нибудь там нищий, да, попросит мне там покушать, купить. А может, это мне нужно будет какую-нибудь бабушку перевести через дорогу и помочь там ей тяжелую сумку перенести. Я не знаю, что ждет. Или какой-то человек позвонит и скажет, вот там мне нужно лекарство купить. То есть мы новое творение, да, во Христе Иисусе созданы на добрые дела, которые Господь приготовил исполнить, да. То есть не обязательно искать эти какие-то там
2: что-то добрые придет дела. Обязательно.
0: Что-то придет, да. И не напрягаться так. И опять же, не осуждать себя за то, что, ой, я там никому не помогаю, там, или я там мало помогаю. Да, не переживайте. То есть, сколько можете, столько и помогайте.
1: То есть, может быть, даже это и не Бог финансовая не смотрит... помощь.
0: Да, да, это зачастую даже не финансовая. Бог, завершая, да, я скажу, что Бог не смотрит на суммы. Бог смотрит на сердце человека. Написано, что Иисус стоял у сокровищницы храмовой, и он видел, как богатые клали много. Но его вдохновила или удивила бедная вдова, которая принесла всего одну монетку, да, это было все ее пропитание, и он сказал, она больше всех дала. То есть Бог не смотрит на суммы, понимаете, Бог смотрит на сердце. Вот да, это друзья. Самое важное.
2: Что ж, спасибо большое, Сергей Мефодьевич, спасибо вам, что были с нами, спасибо за ваши комментарии и поддержку. Друзья, всем благословений, увидимся.
1: До понедельника, друзья.
0: До свидания.
3: Вы слушаете

0: Аудиомысли представляет. Любовь и сомнения никогда не уживутся друг с другом.
1: Джебран.
0: Разлука для любви то же, что ветер для огня. Маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще сильнее.
1: Куприн.
0: Мужчина, который умно говорит о любви, не очень влюблен.
1: Санд.
0: Любящий многих знает женщин. Любящий одну познает любовь.
1: Илья Сельвинский.
0: Жениться интересно только по любви. Жениться же на девушке только потому, что она симпатична, это все равно, что купить себе на базаре ненужную вещь только потому, что она хороша.
1: Антон Павлович Чехов.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской Духовной Академии клирик Храма Воскресения Словущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с Учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Европа, Pax Christi International, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Персешн. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация «Explorer God» объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как «Global Media Outreach». Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждает, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженное в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи. Поклон священника. Встретил один человек своего знакомого, который раньше был заядлым пьяницей и дебоширом. Смотрит на него, а он изменился, выглядит прилично, опрятно одет, в глазах свет. Поинтересовался он у знакомого о его жизни, а тот и рассказал, что его сын стал священником. Человек удивился. Сын такого отца посвятил свою жизнь служению Богу. А знакомый, продолжая говорить, сказал, что через сына сам пришел к вере и в корне изменил свою непутевую жизнь. «Как такое могло случиться?» — изумился человек. «Однажды», — рассказал бывший пьяница, — «изругал я своего сына последними словами, а он мне в ответ поклонился и попросил прощения. От этого поступка сына во мне душа перевернулась. Не мог я себе представить, что он, священник, у меня, подонка, когда-нибудь прощения будет просить. Я ему все детство искалечил, а он у меня прощения просит. С тех пор со мной что-то произошло. Бросил я пить и гулять, в Бога поверил, другим человеком стал».
1: Золотая

0: Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 23 мая. Бог поселяется внутри. Храни с величайшим усердием драгоценную истину, доверенную тебе Духом Святым, живущим в нас. Второе послание к Тимофею, 1.14. Расширенный перевод Библии. В ветхозаветные времена Адам и Ева прогуливались с Богом по Эдемскому саду, а Моисей встретился с ним на горе Синай. В наши дни Бог не общается с нами в саду или на вершине близлежащей горы, куда мы можем прийти только по его персональному приглашению. Он уже не живет в шатрах, как это было раньше, когда народ израильский путешествовал по пустыне. Он не живет в рукотворных храмах. Когда мы принимаем Христа, Дух Святой поселяется в нашем сердце. Смотрите Евангелие от Иоанна 14:17. Бог предпочитает жить в нашем духе, занять центральное место в нашей жизни, чтобы быть ближе к нам, чем любой человек. Когда Дух Божий поселяется в нашем сердце, наш дух освящается. Смотрите первое послание Коринфянам, 3 глава, стихи с 16 по 17. Мы становимся святыми, потому что Бог обитает в нашем духе. Это состояние святости, которое доступно верующим, меняет нашу душу и тело. Бог хочет, чтобы святость проявлялась в нашей повседневной жизни. Это непрерывный процесс, и этапы, через которые мы проходим, становятся свидетельством для всех, кто нас знает. Мы учимся проявлять внешне то, что происходит у нас внутри. Бог проделал чудесную работу в нашем духе, и Святой Дух учит нас жить так, чтобы мы были свидетельством для мира, который нуждается в Боге. Божье слово на сегодня. Пусть ваши внутренние перемены проявятся внешне. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Радио «Пилигрим». Вы слушаете радио «Пилигрим».

Восхити меня дивным твоим благородством, ослепи своей славой.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 23 мая. Наша тема сегодня – новый комплект одежды. Место Писания – послание к Ефесянам 4:24, где апостол Павел говорит «облечься во Христа». Слово «облечься» произошло от греческого слова «индуо». «Индуо» означает «надеть новый комплект одежды». Это очень хорошее наставление для нас. Утром, когда вы просыпаетесь, вам не нужно захотеть надеть одежду. Вы знаете, что для того, чтобы жить нормально, вы должны надеть одежду. И теперь апостол Павел использует это слово, чтобы сказать нам, что мы должны облечься во Христа. Это означает, что каждое утро, так же, как мы надеваем одежду, мы просыпаемся, и нам нужно сказать Святому Духу: «Дух Святой, я облекаюсь в ум Христов, я облекаюсь в дары Духа, я облекаюсь в плоды Духа. Я облекаюсь во Христа». И так же, как вы принимаете решение надеть комплект одежды, вы решаете: «Сегодня я буду думать как Христос, жить как Христос, поступать как Христос. Я облекаюсь во Христа». Вот что повелевает нам Библия в послании к Ефесянам 4:24. Это очень важно, и я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

Театральное служение Церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской Духовной Академии клирик Храма Воскресения Словущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с Учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Европа, Pax Christi International, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Persession. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация «Explorer God» объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как «Global Media Outreach». Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждают, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженное в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Следующий. Обманывали ли вы кого-нибудь когда-нибудь?
1: Нет, что вы, никогда.
2: Никогда-никогда.
1: Ну, с кем не бывало.
0: Следующий. Украли ли вы что-нибудь у кого-нибудь?
3: Ну.
0: Следующий. Были ли у вас когда-нибудь нечистые мысли?
3: Конечно, много раз.
0: Погодите-ка, кажется, люк заклеен. Будьте добры, попрыгайте.
3: Пожалуйста.
0: Странно, попробуем еще раз. Произносили ли вы имя Бога в суе?
3: Да, много раз, когда я еще не знал Христа.
2: Вы хотите сказать, что верите в Господа и Спасителя Иисуса Христа?
3: Да, конечно.
0: В таком случае вы ошиблись в очереди, не мешайте.
3: Ой, простите.
0: Следующий.
4: Я тоже уверовал в Господа Иисуса Христа.
0: Лжец.
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
6: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 28. Должны ли мы любить самую любовь, которую мы любим, и бытие, и знание, чтобы более приблизиться к образу Божественной Троицы? Относительно этих двух, бытия и знания, насколько они в нас составляют предмет любви и насколько некоторое подобие их обнаруживается даже в других, стоящих ниже нас вещах, мы, насколько требовалось это задачей предпринятого нами труда, сказали достаточно. Но о любви, которой они любимы, мы еще не сказали, должна ли сама эта любовь быть любимой. Ее любят, и это мы видим из того, что в людях, которых заслуженно любят, сама она более всего и любима. Не тот человек по справедливости называется добрым, который знает, что такое добро, а тот, который любит. Да почему мы в себе самих чувствуем, что любим мы саму любовь, которой любим, то, что доброго мы любим? Есть и любовь, которой мы любим то, чего не следует любить, и эту любовь ненавидит в себе тот, кто ту любит, которая любит, что должно любить. Обе эти любви могут быть в одном человеке, и благо для человека заключается в том, чтобы он развивал в себе то, чем мы хорошо живем, и уничтожал то, чем живем худо, пока не излечится совершенно и не изменится в доброе все, чем мы живем. Если бы мы были животными, то мы любили бы плотскую жизнь и все, что отвечает чувству плоти. Это было бы для нас достаточным благом, и мы, довольствуясь этим благом, не искали бы ничего другого. Так же точно, если бы мы были деревьями, мы, конечно, ничего не любили бы движением чувства, хотя казались бы стремящимися к тому, если бы были более плодовиты. А будь мы камнями или волной, или ветром, или пламенем, или чем-либо другим в том же роде, без всякого чувства и жизни. И в таком случае у нас не было бы недостатка в некотором стремлении к своему месту и порядку. Ибо нечто подобное любви представляет собой удельный вес тел, по которому они или опускаются от тяжести вниз, или по легкости стремятся вверх. Удельный вес также уносит тело, как любовь уносит душу, куда бы она ни уносилась. Итак, поскольку мы люди, созданные по образу Творца Своего, у которого и вечность истинна, и истина вечна, и любовь вечна и истинна, и который сам есть вечная, истинная и достохвальная Троица, неслиянная и нераздельная, то в тех вещах, которые ниже нас, но которые сами не могли бы ни существовать, каким бы то ни было образом, ни удерживать какой-либо вид, ни стремиться к какому-нибудь порядку, ни удерживать его, если бы не были сотворены тем, кому свойственно высочайшее бытие, который высочайше премудр, высочайше благ. В этих вещах, неустанно пробегая все сотворенное им, мы должны разыскивать как бы некоторые следы его, отпечатленные им в одном месте более, в другом менее. Созерцая же в самих себе образ его, возвратимся в самих себя, как известный евангельский младший сын, Евангелие от Луки, глава 15, стих 18. И воспрянем, чтобы вернуться к тому, от которого удалились вследствие греха. Там бытие наше не будет иметь смерти, там знание наше не будет заблуждаться, там любовь наша не будет иметь преткновения. Пока мы считаем эти три вещи несомненными и своими, и относительно их верим не другим свидетелям, а сами ощущаем их непосредственно и созерцаем их внутренним достовернейшим взором. Но долго ли все это будет продолжаться и не прекратится ли когда-нибудь, и к чему оно придет, если будет идти хорошо или дурно? На все это, так как сами мы не можем этого знать, мы требуем или имеем других свидетелей. Почему относительно достоверности этих свидетелей не может быть никакого сомнения, Об этом более тщательно мы поговорим после. В настоящей же книге мы, насколько возможно, продолжим, что начали говорить о граде Божием, который не странствует в этой смертной жизни, а всегда бессмертен в небесах, то есть о святых ангелах, преданных Богу, которые никогда не были и не будут отступниками, между которыми и теми, что сделались тьмой, отступив от вечного света, Бог от начала, как мы уже сказали, положил разделение. Глава 29. О знании святых ангелов, которым они познают Троицу в самом божестве ее и созерцают причины вещей прежде в идее творящего, чем в самих делах Творца. Эти святые ангелы познают Бога не через слышимые слова, но через само присутствие неизменяемой истины, то есть через единородное Его Слово. Познают и само Слово, и Отца, и Святаго Духа. А что эта Троица есть неразделенная, что отдельные лица составляют в ней единое существо, что все они суть не три Бога, но один Бог, они знают это лучше, чем знаем мы самих себя. И само творение они познают там, то есть в премудрости Божией, как в идее, по которой оно сотворено, лучше, чем в нем самом. А соответственно этому и самих себя они познают там лучше, чем в самих себе, хотя познают себя и в самих себе. Ибо они сотворены, и суть иное, чем тот, который сотворил их. Поэтому там они познают себя как бы в дневном сознании, а в самих себе как бы в вечернем, как это сказано нами выше. Ибо великая разница в том, познается ли что-либо в идее, по которой оно сотворено, или же в себе самом. Так одним образом познается правильность линий или истинность фигур, когда она умственно созерцается, и другим, когда чертится в пыли. Одним образом справедливость в неизменяемой истине, и другим в душе справедливого. Так познают они и остальные вещи, например, твердь между водами низшими и высшими, называемую небом, собрание вод внизу, обнажение земли и произрастание трав и деревьев, сотворение солнца, луны и звезд, рождение из воды животных, то есть птиц, рыб и зверей, равно и сотворение всех ходящих по земле и самого человека, превосходящего на земле все вещи. Все это иначе познается ангелами в Слове Божием, в котором оно имеет свои неизменные основы и законы, по которым сотворено, и иначе познается в себе самих. Там это знание яснее, как знание в идее. Здесь темнее, как знание произведения. А когда эти дела относятся к славе и почитанию самого Создателя, они блистают светом в умах созерцающих, как утро.
2: Вы слушаете

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Страх и трепет. Пророки предупреждают нас, что когда мы станем свидетелями того, как Бог потрясет страны, и когда наступят тяжелые времена, наш естественный человек будет испытывать сильный страх. И Иезекииль спрашивал: «Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, в которые буду действовать против тебя?» Когда Бог предупредил Ноя о грядущих судах и сказал ему построить ковчег, Ной благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Даже храбрый Давид сказал: «Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь». И когда пророк Аввакум увидел приближение бедствий, он вскрикнул: «Я услышал, и вострепетала внутренность моя, при вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия». Когда вы читаете эти места, обратите внимание на следующее. Страх, овладевавший этими мужами Божьими, не был плотским страхом, а благоговейным трепетом пред Господом. Эти святые не боялись врага своих душ, а страшились праведных судов Божьих. Это было следствием того, что они понимали, чья могущественная сила стоит за приближающимися бедствиями. Они страшились не последствий бури, а Божьей святости. Подобным образом каждый из нас будет испытывать чрезвычайный страх в связи с грядущим разрушением и бедствием. Но наш страх должен исходить из святого благоговения перед Богом, а не из плотской тревоги за собственную судьбу. Бог презирает весь греховный страх в нас – страх утраты материальных вещей, богатства, снижения нашего уровня жизни. Во всем мире люди исполнены подобного рода страха в связи с ухудшением экономической ситуации в их странах. Они боятся, что экономический поток смоет все, ради чего они трудились на протяжении всей своей жизни. Это крик неверующих людей, не имеющих надежды. Божьи люди не должны уподобляться им. Более того, если ты Божье дитя, то твой Небесный Отец не потерпит подобного неверия. Исаия предупреждал: «Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава? И забываешь Господа, Творца своего, и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя. Господа Саваофа, его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш. Пусть Господь будет вашим страхом и трепетом. Страх такого рода ведет не к смерти, а к жизни». Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Альфа и Омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предание» представляет.

Блэс Паскаль. Мысли. Разное. Ходячее выражение. Мне явилась охота взяться за это. Открывательная способность ключа. Притягательная крючка. Разгадать смысл. Мое участие в этой вашей неприятности. Господин кардинал вовсе не стремился быть разгаданным. Мой дух преисполнен тревоги. Я встревожен куда лучше. Мне становится не по себе от таких вот любезностей. Я причиняю вам слишком много хлопот. Я так боюсь, что наскучил вам. Я так боюсь, что посягаю на ваше драгоценное время. Либо сам начинаешь так говорить, либо раздражаешься. Что за дурная манера? Простите меня, сделайте милость. Когда бы не эта просьба о прощении, я не заметил бы ничего обидного для себя. Извините за выражение. Дурно здесь только извинение. Погасить пылающий факел восстания. Слишком пышно. Тревога его гения. Два лишних слова, к тому же весьма смелых. Порою, подготовив некое сочинение, мы замечаем, что в нем повторяются одни и те же слова, пытаемся их заменить и все портим, настолько они были уместны. Это знак, что все нужно оставить, как было. Пусть себе зависть злорадствует, она слепая не понимает, что повторение не всегда порок, ибо единого правила тут не существует. Иные люди хорошо говорят, а вот пишут не очень хорошо. Обстановка и слушатели разжигают их ум, и он работает куда живее, чем когда этого топлива нет. Порядок. Лишь кончая писать задуманное сочинение, мы уясняем себе, с чего нам следовало его начать. Говоря о своих сочинениях, иные авторы то и дело твердят: «Моя книга, мое толкование, мой труд по истории» и тому подобное. Точь в точь, как те выскочки, которые обзавелись собственным домом и не устают повторять «мой особняк». Лучше бы говорили «наша книга, наше толкование, наш труд по истории», потому что, как правило, там больше чужого, нежели их собственного. Пусть не корят меня за то, что я не сказал ничего нового. Новое само расположение материала. Игроки в мяч бьют по одному и тому же мячу, но с неодинаковой меткостью. С тем же успехом меня можно корить за то, что я употребляю давным-давно придуманные слова. Стоит по-иному расположить одни и те же мысли, и получается новое сочинение. Равно как, если по-иному расположить одни и те же слова, получится новая мысль. Стоит изменить порядок слов, меняется их смысл. Стоит изменить порядок мыслей, меняется впечатление от них. Доказывая какое-нибудь свое утверждение, люди прибегают

хотя подобная уверенность – плод сложившегося предубеждения. Раз что-либо требует доказательства, значит оно темно, тогда как доказательства совершенно ясны и, следовательно, общепонятны. Порядок. Почему я должен согласиться с тем, что моя нравственность состоит из четырех частей, а не из шести? Почему должен считать, что в добродетели их четыре, а не две, ни одна единственная? Почему «абстине эт сустине» — «воздерживайся и терпи» — предпочтительнее, нежели следовать природе или платоновского «делай свое дело, не творя несправедливости» или еще чего-нибудь в таком роде? Но ведь все это, возразите вы, может быть выражено единым словом. Вы правы, но если его не объяснить, оно бесполезно. А едва начинаешь объяснять, растолковывать оное правило, содержащее в себе все остальные, как они незамедлительно выходят из его границ и образуют ту самую путаницу, которой вы хотели избежать. Таким образом, когда все правила заключены в одном, они бесполезны, они словно запрятаны в сундук, а наружу выходят в природной своей запутанности. Природа установила их, но при этом одно не вытекает из другого. Природа каждую из своих истин ограничила ее собственными пределами, а мы изо всех сил стараемся их совместить, и таким образом идем против природы. У всякой истины есть свое место. Порядок. Я развил бы рассуждение о порядке примерно так. Чтобы стала ясна тщета любых усилий человеческого существования, ясно показать тщету жизни обыденной, а затем жизни, согласной с философией пероников, стоиков, но порядка в ней все равно не будет. Я более или менее знаю, каким он должен быть, и сколь мало на свете людей, обладающих этим знанием. Ни одна наука, созданная людьми, не смогла его соблюсти. Не смог его соблюсти и святой Фома. Есть порядок в математике, но при всей своей глубине она бесполезна. Пиронизм. Я решил записать здесь свои мысли, притом не соблюдая никакого порядка, и это через полосица будет, возможно, намеренной. В ней-то и заложен настоящий порядок, который с помощью этого самого беспорядка выявит суть трактуемого мною предмета. Я оказал бы ему слишком много чести, если бы изложил свои мысли в строгом порядке, меж тем, как моя цель — доказать, что никакого порядка в нем нет и быть не может. Порядок. Против утверждения, будто в изложении Священного Писания нет порядка. У сердца свой порядок, у разума свой, основанные на доказательствах неких главных положений. Порядок, присущий сердцу, совсем другого свойства. Никто не станет доказывать, что именно его должны любить, выстраивая в строгом порядке причины оного долженствования. Это было бы смехотворно. У Иисуса Христа, у святого Павла, свой порядок в проповеди милосердия. Ибо их цель не учительство, а возжигание огня в людских душах. Точно так же и у блаженного Августина. Порядок этот основан на постоянных отступлениях от главной темы, чтобы, неизменно возвращаясь к ней в конце, крепче ее запечатлеть. План. Первая часть. Горестное ничтожество человека, который не обрел Бога. Вторая часть. Блаженный удел человека, который обрел Бога. Или иначе. Первая часть — о растленности природы, самую себя растлившей. Вторая часть — о возможности искупления с помощью Священного Писания. В земном нашем пределе все без исключения носит печать либо горестного ничтожества человека, либо милосердие Господне, либо бессилие человека, не обретшего Бога, либо силы.

0: человека, который Бога обрел. Кто познал Бога, но не познал всего своего горестного ничтожества, тот впадает в гордыню. Кто познал все свое горестное ничтожество, но не познал Бога, тот впадает в отчаяние. Кто познал Иисуса Христа, тот хранит равновесие, ибо в нем мы явственно видим и Бога, и наше собственное горестное ничтожество.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской Духовной Академии клирик Храма Воскресения Словущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с Учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Европа, Pax Christi International, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Персешн. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация «Explorer God» объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как «Global Media Outreach». Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждает, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженное в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 142. Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. Уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой». Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Глава 2. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь Его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня». «Воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, а ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.
3: Вы слушаете «План победы».
2: Глава 11. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид встал с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива, и послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему: это Версавия, дочь Елиама, жена Урии хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда жена очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременную и послала известить Давида, говоря: «Я беременна». И послал Давид сказать Иоаву: «Пришли ко мне Урию хитиянина». И послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия и расспросил его Давид о положении Иоава и о положении народа и о ходе войны. И сказал Давид Урии: «Иди домой и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря: не пошел Урия в дом свой. И сказал Давид Урии: вот ты пришел с дороги, а чего же не пошел ты в дом свой? И сказал Урия Давиду: ковчег и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой есть и пить, и спать со своей женою, клянусь твою жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю. И сказал Давид Урии: останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид». Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди». И вышли люди из города, и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых. Был убит также и Урия хитиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения. И приказал посланному, говоря: когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе: зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелиха сына Иераваалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жорного, и он умер в Тевеце? Зачем вы так близко подходили к стене? Тогда ты скажи: и раб твой Урия хитиянин также умер. И пошел посланный, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав. Тогда посланный сказал Давиду: одолевали нас те люди и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой, Урия хитиянин. Тогда сказал Давид посланному: так скажи Иоаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разрушь его. Так ободри его». И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Глава 12. И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: «В одном городе были два человека. Один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить четверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек. «Так говорит Господь, Бог Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделал злое пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян? Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом дал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли. Но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло. И слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили они: «Когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему: умерло дитя? Он сделает что-нибудь худое». И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой, и понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих: «Умерло дитя?» И сказали: «Умерло». Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его: «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб». И сказал Давид: «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его, и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия, по слову Господа. И Аав воевал против Равы Аммонитской и взял почти царственный город. И послал Иоав Давыду сказать: «Я нападал на Раву и овладел водою города. Теперь собери остальной народ и подступи к городу и возьми его, ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему». И собрал Давид весь народ и пошел к Раве, и воевал против нее, и взял ее. И взял Давид венец царя из головы его, а в нем было золото талант и драгоценный камень. И возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много. А народ, бывший в нем, он вывел, и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим.

0: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Смирно!
1: Разрешите обратиться, товарищ сержант?
0: Обращайтесь!
1: Что вы здесь делаете, товарищ сержант?
2: Товарищ сержант, а где священник?
0: Священник отбыл по срочному делу! Он попросил меня провести сегодня библейский час! Надеюсь, никто не возражает?
3: Никак,
0: не слышу!
3: Никак нет, товарищ сержант!
0: Садитесь! Достали Библии! На сегодня у нас послание римлянам, глава 3. Открыли? А ты что засуетился, дежак?
4: Не могу найти это послание к римлянам.
0: Повтори, что ты сказал.
5: Не могу найти послание к римлянам, товарищ сержант.
0: Рядовой Кошкин, помогите найти рядовому Васюкову послание римлянам.
6: Слушаюсь, товарищ сержант.
0: 3 глава, стих 23. Что нам написано, рядовой Васюков?
5: Ибо все согрешили и лишены славы Божией, товарищ сержант.
0: Все?
5: Так точно, товарищ сержант, все.
0: То есть и я?
5: И вы, товарищ сержант.
0: Рядовой Васюков, сержанты не грешат. 50 раз упал, отжался.
4: Товарищ сержант, тут ведь так написано.
0: Не понял, рядовой Васюков.
4: Есть упал, отжался.
7: Разрешите обратиться, товарищ сержант?
0: Обращайтесь.
7: Книга пророка Исаии 53:6 подтверждает то, что прочитал рядовой Васюков. Все мы узнали, как овцы, каждый совратился на свою дорогу.
0: Рядовой Васюков, встать.
6: Слушаюсь.
0: Допустим, мы все согрешили. И что дальше?
6: Римлянам 6, товарищ сержант.
0: Что Римлянам 6, болван?
6: Римлянам 6, стих 23. Наказание за грех — смерть, товарищ сержант.
0: Что ты сказал, Федюкин? Смерть товарищу сержанту? А ну, упал, отжался.
6: Слушаюсь, товарищ сержант.
5: Товарищ сержант, разрешите прочитать Римлянам 5:8?
0: Читай!
5: Но Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
0: Рядовой Федюкин, встать!
6: Слушаюсь!
0: Но ведь я порядочный, не пью, не курю, это жене не изменяю.
5: Послание Титу 3:5! Он спас нас не по делам праведности, а по своей милости, товарищ сержант!
0: Спас нас? Кому это нас?
5: Евангелие от Иоанна 1:12. А тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, товарищ сержант!
0: Да кто он-то?
3: Иисус Христос, товарищ сержант!
4: Он воскрес из мертвых, товарищ сержант!
8: Он всемогущий Господь, товарищ сержант!
0: А как это принять его?
8: Просто попросите его стать вашим командиром, товарищ сержант!
0: На этом библейский урок закончен! Библии закрыли, положить на стол налево! Из класса шагом марш!
9: Любит Иисус меня!
3: Любит Иисус меня!
9: Эй, говорит мне Библия!
3: Говорит мне Библия!
10: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
11: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Простите меня. Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Благодаря Вознесению Иисус Христос участвует в жизни каждого человека, а человеческая природа участвует в божественной жизни, заявил РИА Новости доцент Московской Духовной Академии клирик Храма Воскресения Словущего в Бирюсовом переулке священник Антоний Борисов. С момента Вознесения человеческая природа во Христе получила полное участие в божественной жизни и вечном блаженстве. Нужно отметить и еще один ключевой момент. Благодаря Вознесению Спаситель не связан теперь географией и временем, как при земной жизни. Нахождение на небе позволяет ему участвовать в жизни каждого из нас, отвечая на наши молитвы, сказал Борисов. Вознесение стало для апостолов печальным событием, поскольку они расстались с Учителем, но для человечества его характер был грандиозным, считает священник. 100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский Союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства. Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной неделе, объединила такие организации, как Caritas Европа, Pax Christi International, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News. Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский Союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам. Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации. В индонезийской провинции Папуа произошел взрыв возле католической церкви сразу после воскресного богослужения. Инцидент случился днем 17 мая у церкви Святого Павла в районе Сугапа, округ Интанджая, сообщает Персешн. По сообщениям местных источников, около 12:15 после окончания мессы во дворе церкви сработало взрывное устройство, предположительно бомба или граната. В этот момент прихожане еще находились рядом с храмом, а заключительная молитва только завершалась. В результате взрыва тяжелые ранения получили 4 человека. Настоятель прихода Белагай, отец Яннариус Янси Йоги, сообщил, что сразу после трагедии удалось доставить в больницу только 2 пострадавших. Еще 2 планировали перевести на следующий день. Христианская миссионерская организация «Explorer God» объявила о начале нового этапа своей работы. Ранее служение было известно как «Global Media Outreach». Сейчас организация меняет название и ставит перед собой масштабную цель – достичь 5 миллиардов контактов людей с Евангелием к 2033 году, сообщает Christian Newswire. Служение занимается цифровой евангелизацией уже более 20 лет. Организация начала работу в 2004 году и за это время, по ее данным, представила Евангелие людям по всему миру около 3 миллиардов раз. Это втрое превысило первоначальную цель в 1 миллиард, которую когда-то поставил основатель служения Уолт Уилсон. Теперь организация хочет сосредоточиться не только на проповеди, но и на ученичестве, помощи людям, которые только начинают путь веры. Ряд священнослужителей утверждают, что НЛО восьмиконечной формы, обнаруженное в рассекреченных документах Пентагона, на самом деле является библейским существом, что вызвало масштабные споры. В 2-минутном ролике, снятом в 2013 году, запечатлена светящаяся восьмиконечная звезда, проносящаяся по ночному небу. Хотя некоторые наблюдатели утверждают, что это свидетельствует об инопланетной активности, многие христиане и американские чиновники предполагают, что видеозапись является доказательством существования херувимов – небесных существ, описанных в Библии как имеющие множество лиц, глаз и крыльев. Пастор из Техаса Джош Хортон в своей публикации в X указал на сходство между этим объектом и небесными существами, которых видел пророк Иезекииль. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

что Бог в тот момент придет, осушит слезы, что Он исправит все. И снова я скажу аминь, а дождь сильнее.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! Вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, как реагировать в ситуации, когда твой начальник рассказывает пошлую шутку? Что делать? Смеяться? Или все-таки разумнее его обличить, если в этом есть какой-то смысл?
1: Очень практичный вопрос. Писание в действительности детально объясняет нам, что делать в таких ситуациях. Прежде всего, верующий человек должен иметь правильный подход к начальству вообще. Библия говорит в послании к Колоссянам, 3 глава, мы читаем 22 стих. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей». То есть здесь сказано очень ясно, что любой сотрудник на предприятии должен иметь самое честное отношение к своему труду и самое уважительное отношение к своему начальству. В первом послании Петра, кстати, подчеркнуто и сказано о том, что мы должны повиноваться не только хорошим и добрым начальникам, но и суровым. То есть это делается ради Господа. И когда у человека есть вот такие принципы, когда он добросовестный к своему делу, когда он с уважением относится к своему начальнику, вот тогда у него есть платформа для того, чтобы иметь позицию. И эта позиция, она заключается в следующем. Здесь написано, посмотрите, в простоте сердца, боясь Бога, служа им, не как человекоугодники, но ради Господа, боясь Бога. Человекоугодничество – это очень такая скользкая мотивация. Вроде бы человек, кажется, угождает людям, но когда он угождает, он это делает ради себя, ради того, чтобы эти люди хорошо относились к нам. Когда мы угождаем людям или служим им ради Господа, то тогда ситуация меняется. Мы это делаем искренне, мы хотим послужить людям, но мы делаем это не ради того, чтобы к нам хорошо относились, а потому что Бог так говорит, боясь Бога, здесь сказано. И вот тогда, когда мы делаем это ради Бога, тогда у нас будет мудрость, в каких вещах мы повинуемся, в каких вещах мы уважаем, в каких вещах мы поддерживаем, а в каких вопросах мы должны провести черту и сказать, я в этом не могу участвовать. Именно так поступали мы или нам приходилось поступать в годы советской власти, когда атеистическое окружение, когда люди безбожные, когда люди специально пытались втянуть нас в грязные разговоры, в разные вещи, которые они сами хорошо понимали, они не подобают верующим людям. И вот тогда, когда мы проводили эту черту, вот тогда их уважение к нам, оно еще возрастало. Они всегда знали, что да, этот человек, он не может позволить себе грязных вещей. Более того, в этом мы исполняем то, что Иисус, то, что Дух Святой сказал через апостола Петра. Это также в первом послании Петра, во второй главе, где апостол Петр очень конкретно говорит о том, что мы своими добрыми делами или же качественными делами, делами добротными, мы можем оказать влияние на людей, которые вокруг нас, или мы должны это оказывать. Здесь сказано так, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Если обобщить, мы можем сделать следующий вывод. Первое, что нужно, это правильное отношение к начальству вообще, исходящее из страха Божия и желания служить начальству ради страха Божия. Второе – это ясный

0: ситуации, мы сможем понять и увидеть, что где-то нужно сказать, где-то нужно остановить, где-то нужно с уважением, без дерзости, с кротостью, но уверенно и ясно сказать, что это абсолютно неправильно. Это то, что унижает других. Это то, что не должно быть частью цивильного разговора людей вообще. Это то, что унижает образ Божий в людях. И дай вам Господь мудрости для того, чтобы разобраться в этих ситуациях.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 24 мая. Величайшее желание. Не будут терпеть голода и жажды, и не обманет их мираж. Не поразят их знойный ветер и солнце, поскольку милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. Книга пророка Исаии, 49:10. Расширенный перевод Библии. Бог хочет, чтобы больше всего на свете мы жаждали общения с Ним. Это не значит, что у нас не должно быть мысли о чем-то материальном, но они не должны занимать в нашей жизни первое место. Бог хочет, чтобы мы каждый день ощущали Его присутствие и радовались, видя чудесные проявления Божьего характера. В сегодняшних стихах говорится о мираже. Наша душа жаждет общения с Богом. Но если мы не понимаем, что нам нужен именно Он, мы можем попасть в ловушку, подобно той, в какую попадают жаждущие путники в пустыне, преследуя миражи. Дьявол может обмануть нас, заставляя нас сосредотачиваться на том, что не приносит подлинного удовлетворения. Только Бог способен утолить нашу жажду. Поэтому мы должны чаще размышлять о Божьих истинах. Если мы отводим Господу первое место в своей системе ценностей, в своих желаниях, мыслях, мечтах и разговорах, мы никогда не заблудимся и ни в чем не будем нуждаться. У каждого из нас есть те или иные нужды, и Бог хочет восполнить их. Если мы начнем искать Его лица, мы убедимся в том, насколько Он щедр. Если же мы сосредоточимся на материальных благах, мы можем легко попасться на крючок дьявола и обнаружим впоследствии, что потратили немалую часть своей жизни на преследование миражей. Вещи, которые казались нам очень важными, на самом деле ничего не стоили. Божье слово на сегодня. У Бога есть все, что вам нужно.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио Пилигрим.
4: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 141. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился, излил пред ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня, не стало для меня убежище, никто не заботится о душе моей. Я возвал к тебе, Господи, я сказал, ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние». Глава 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истина, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении, и пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот, он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий, внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться». приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлен, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божие, ибо не мерою дает Бог духа. Отец любит сына и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 13. И было после того. У Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. И Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему: «Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон: «Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я». И сказал ему Ионадав: «Ложись в постель твою и притворись больным. И когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему, пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищей, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел и ел из рук ее». И лег Амнон, и притворился больным, и пришел царь навестить его, и сказал Амнон царю: «Пусть придет Фамарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее». И послал Давид Фамарии дом сказать: «Пойди в дом».

Райли, не делай этого безумия! И я, куда пойду с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Но он не хотел слушать слов ее и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: «Встань, уйди». И Фамарь сказал ему: «Нет, прогнать меня – это зло больше первого, которое ты сделал со мною». Но он не хотел слушать ее и позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: «Прогони эту от меня вон и запри дверь за нею». На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы. И вывел ее слуга вон и запер за нею дверь. И посыпала Фамарь пеплом голову свою и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал ей Авессалом, брат ее: «Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле». И жила Фамарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом и сильно разгневался. Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фамарь, сестру его. Через 2 года было стрижение овец у Авессалома в Аал-Гацоре, что у Ефрема. И позвал Авессалом всех сыновей царских. И пришел Авессалом к царю и сказал: «Вот ныне стрижение овец у раба твоего. Пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим». Но царь сказал Авессалому: «Нет, сын мой, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость». И сильно упрашивал его Авессалом, но он не захотел идти и благословил его. И сказал ему Авессалом: «Ну, по крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой». И сказал ему царь: «Зачем ему идти с тобой?» Но Авессалом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. Авессалом же приказал отрокам своим, сказав: «Смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам: поразите Амнона, тогда убейте его и не бойтесь, это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны». И поступили отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом. Тогда встали все царские сыновья, сели каждый на мула своего и убежали. Когда они были еще на пути, дошел слух до Давида, что Авессалом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. И встал царь, и разодрал одежды свои, и повергся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои. Но Ионадав, сын Самая, брата Давидова, сказал: «Пусть не думает господин мой, что всех отроков царских сыновей умертвил. Один только Амнон умер». Ибо у Авессалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его. Итак, пусть господин мой царь не тревожится мыслью о том, будто умерли все царские сыновья. Умер один только Амнон. И убежал Авессалом. И поднял отрок, стоявший на страже, глаза свои и увидел: «Вот, много народа идет по дороге, по скату горы». Тогда Ионадав сказал царю: «Это идут сыновья царские. Как говорил раб твой, так и есть». И едва только сказал он это, вот пришли царские сыновья и подняли вопль и плакали. И сам царь, и все слуги его плакали очень великим плачем. А Авессалом же убежал и пошел к Фалмаю, сыну Емиуда, царю Гессурскому. И плакал Давид о сыне своем во все дни. А Авессалом убежал и пришел в Гессур и пробыл там 3 года. И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. Глава 14. И заметил Иоав, сын Саруи, что сердце царя обратилось к Авессалому. И послал Иоав Фикою, и взял оттуда умную женщину, и сказал ей: «Притворись плачущую, и надень печальную одежду, и не мажься елеем, и представься женщиною, много дней плакавшую по умершим. И пойди к царю, и скажи ему так и так». И вложил Иоав в уста ее, что сказать. И вошла женщина фикоитянка к царю, и пала лицом своим на землю, и поклонилась, и сказала: «Помоги, царь». И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Я вдова, муж мой умер, и у рабы твоей было 2 сына. Они поссорились в поле, и некому было разнять их, и поразил один другого, и умертвил его. И вот восстало все родство на рабу твою, и говорят: отдай убийце брата своего, мы убьем его за душу брата его, которую он погубил, и истребим даже наследника. И так они погасят остальную искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомство на лице земли». И сказал царь женщине: «Иди спокойно домой, я дам приказание тебе». Но женщина фикоитянка сказала царю: «На мне, господин мой царь, да будет вина, и на доме отца моего, царь же и престол его не повинен».

Нин, и сказал царь: «Того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он более не тронет тебя». Она сказала: «Помяни, царь Господа, Бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына моего». И сказал царь: «Жив Господь, не падет и волос сына твоего на землю». И сказала женщина: «Позволь рабе твоей сказать еще слово господину моему царю». Он сказал: «Говори». И сказала женщина: «Почему ты так мыслишь против народа Божия? Царь, произнеся это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего. Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. И теперь я пришла сказать царю, господину моему, эти слова, потому что народ пугает меня. И раба твоя сказала: поговорю я с царем, не сделает ли он по слову рабы своей». «Верно, царь выслушает и избавит рабу свою от руки людей, хотящих истребить меня вместе с сыном моим из наследия Божия. И сказала раба твоя: да будет слово господина моего царя в утешение мне, ибо господин мой царь, как ангел Божий, и может выслушать и доброе, и худое, и Господь Бог твой будет с тобою». И отвечал царь и сказал женщине: «Не скрой от меня, о чем я спрошу тебя». И сказала женщина: «Говори, господин мой царь». И сказал царь: «Не рука ли Иоафа во всем этом с тобою?» И отвечала женщина и сказала: «Да, живет душа твоя, господин мой царь. Ни направо, ни налево нельзя уклониться от того, что сказал господин мой царь. Точно, раб твой Иоаф приказал мне, и он вложил в уста рабы твои все эти слова, чтобы притчу дать делу такой вид: раб твой Иоаф научил меня. Но господин мой мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле». И сказал царь Иоафу: «Вот, я сделал по слову твоему, пойди же, возврати отрока Авесолома». Тогда Иоав впал лицом на землю и поклонился, и благословил царя, и сказал: «Теперь знает раб твой, что обрел благоволение пред очами твоими, господин мой царь, так как царь сделал по слову раба своего». И встал Иоав и пошел в Гесур, и привел Авесолома в Иерусалим. И сказал царь: «Пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит». И пошел Авесолом в свой дом, а лица царского не видал. Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авесолом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волосы с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. И родились у Авесолома три сына и одна дочь по имени Фамарь. Она была женщина красивая. И оставался Авесолом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видал. И послал Авесолом за Иоавом, чтобы послать его к царю, но тот не захотел прийти к нему. Послал и в другой раз, но тот не захотел прийти. И сказал Авесолом слугам своим: «Видите участок поля Иоава подле моего? И у него там ячмень. Пойдите, выжгите его огнем». И выжгли слуги Авесолома тот участок поля огнем. И встал Иоав и пришел к Авесолому в дом и сказал ему: «Зачем слуги твои выжгли мой участок огнем?» И сказал Авесолом Иоаву: «Вот я посылал за тобою, говоря: приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гесура. Лучше бы было мне остаться там, я хочу видеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня». И пошел Иоав к царю и пересказал ему это. И позвал царь Авесолома. Он пришел к царю и пал лицом своим на землю пред царем. И поцеловал царя Авесолома.

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда, и я не лгу. Я постоянно думаю и задаю себе вопросы: где справедливость и почему так много перекосов? Один от голода страдает и мечтает о кусочке хлеба, другой же сыт всегда, голодным он ни разу не был. Почему умирают дети и в мире так много несчастья, а мы живем для себя и не принимаем в этом участие? Почему так много войн, дети растут без пап и мам? В их жизни так много горя, чего не пожелаешь даже врагам. Почему так много зла на нашей планете? Разводятся родители, а страдают дети. Разводятся за тем, что важнее свои интересы, чем интересы тех, за кого они в ответе.

и умирает долго не мучаясь. Почему страдают те, кто не заслужил страданий, и на долю добрых выпадает так много рыданий? А другой, кто заслужил страданий, живет лучше, не мучаясь от наказаний, в надежде на лучшую участь. А мы живем и часто даже не благодарим за мир, свободу, жизнь удалась, а мы молчим.

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда и что я не лгу.

Да слава тебе, мой отец и мой бог. Я творение венец, ты творец всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь в себе. И всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Хочется песен попроще, хочется жизни полегче, музыки бодрой и светлой,

0: что всем нам скажет, жаль, до конца неизвестно.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломейцев. Алексей Алексеевич, существует мнение, что души людей после их смерти находятся в состоянии сна. Так ли это? Или они все же в сознательном каком-то состоянии? Что об этом Библия говорит?
1: Действительно, существует такая теория, которая популяризирована некоторыми деноминациями. Но Священное Писание позволяет нам сделать достаточно конкретный вывод о том, что души людей в промежуточном состоянии, то есть после того, когда они умерли и до момента воскресения, они находятся в сознательном положении. Несколько мест таких, которые позволяют нам сделать такой вывод. Но первое, когда Иисус на кресте умирает, рядом с ним два разбойника, и один разбойник просит милости, и он говорит: «Вспомни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И Иисус в данный момент говорит: «Ныне же будешь со мною в раю». Вот эта вот фраза «ныне же будешь со мною в раю», она подразумевает активное состояние, не просто, что ты там будешь овощем лежать ныне. Какой смысл тогда ныне, или можно было сказать, ты вечность со мной проведешь. Ныне будешь со мною в раю. Слова Иисуса Христа. Второе. Иисус Христос говорит, объясняя важность Божьего Слова, он приводит историю, которая называется, ее называют притча о богаче и Лазаре, о том, что богач, находясь в состоянии мук, мучений, он просит Авраама: «Пошли, пожалуйста, Лазаря туда-назад, чтобы Лазарь, он засвидетельствовал его братьям, которые там живы». То есть мы видим, что Иисус рисует очень ясную картину, что как и богач, так и Лазарь находится в сознательном состоянии в том промежутке, когда еще не пришло время окончательного суда. Но, наверное, самое детальное объяснение этой темы мы находим в книге Откровения, конечно же. В книге Откровения есть несколько мест, которые говорят о людях, которые находятся на небесах, но еще до периода окончательного суда. Посмотрите, 5 глава, мы читаем следующее. «Когда он взял книгу, то 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан и кровью своей искупил их Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и сделал их царями и священниками Богу нашему, и они будут царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец заклан принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». То есть речь идет об огромном количестве спасенных людей, которые представлены здесь вот 24 старцами, 4 старцами, которые поют новую песнь, которые прославляют Агнца, которые поклоняются ему там. То есть это то, чем занимаются души до момента Великого Суда, до момента Второго пришествия Иисуса Христа. То есть мы видим это вполне активное, очень даже активное состояние, очень сознательное. Это состояние восхищения Агнцем, восхищения тем, что он делает. И есть еще одно место, это в 6 главе книги Откровения, которое помогает нам прояснить этот вопрос. «И когда он снял 5 печать, я увидел под жертвенником души убитых за Слово Божие или за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, владыка святой истиной, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». То есть речь идет о убитых, о душах, убитых за Слово Божие. Конкретная ситуация – это люди, которые умерли уже. И эти души, они имеют способность громким голосом взывать к Богу и просить Его о том, чтобы Он приблизил свой суд над всеми теми, кто делал или продолжает делать нечестие на земле. Это позволяет нам сделать вывод о том, что существование людей сразу после смерти и, конечно же, после Великого Суда, это состояние, оно будет вполне сознательным состоянием или есть сейчас вполне сознательным, является вполне сознательным состоянием, в котором они, конечно же, видят и понимают величие Божие, восхищаются им. И они ожидают, они знают, что это еще не все. И они ожидают окончательного суда над землей. И они ожидают окончательной радости, которая будет, которая станет доступной для них после того, когда будет брак Агнца, то есть окончательное соединение Церкви с Иисусом Христом и завершение всего периода созидания Церкви.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Христианские притчи. Ты ничего не имеешь. Однажды к одному старцу пришла дева и сказала: «Авва, я провожу 6 недель в посте и ежедневно изучаю Ветхий и Новый Завет». Старец ответил: «Сделалась ли тебе скудость все равно, что изобилие?» «Нет». «Бесчестие, как похвала?» «Нет». «Враги, как друзья?» «Нет». «Тогда, — говорит мудрый старец, — иди и трудись. Ты ничего не имеешь».

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. От лица всех моих коллег я хочу поблагодарить вас за письма, за добрые слова, за поддержку, за критику. Многие радиослушатели пишут, как им живется в это непростое время. Татьяна из Омской области – одна из тех, кто испытывает неудовлетворение от жизни. Я приведу только часть ее письма. «Мне 37 лет, замужем. У нас трое детей, работа, хозяйство. Церкви рядом нет, но хотелось бы сходить, успокоить свою душу. У меня такое состояние, что я порой сама себе удивляюсь. От неимения денег, от неустроенности я срываюсь на своих домашних. Почему со мной такое происходит? Что нужно читать, что учить, как себя вести, чтобы обрести покой? Литературы, кроме Библии, нет. Дорогая Татьяна, Библия – единственная книга, которая помогает решать самые сложные вопросы. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Эти слова Господь сказал Иисусу Навину и всем нам. Ярл Николаевич Пести свою проповедь «Как иметь успех» также обосновал на Слове Божьем. Послушайте, пожалуйста.
2: Люди ищут успеха. Успеха на работе, успех в учебе, успех в торговле, успех в семье. И чтобы иметь успех, мы учимся у тех, кто в той области, в которой мы заинтересованы, имеют успех. Мы хотим узнать, в чем секрет их успеха, все подробности, и стараемся подражать. И вот сегодня я хочу показать, как можно иметь успех в вашей духовной жизни, в области молитвы. Как мне нужно молиться с гарантией, что успех будет? Этот вопрос должен интересовать каждого человека, так как все мы имеем проблемы, с которыми нам никак самим не справиться. Меня уверяют, что если я помолюсь, то Бог мне поможет. А мне нужна не только теория, а мне нужен живой пример, свидетельство таких людей, которые молились и получили результаты. Благодарение Богу, что таких жизненных примеров много. На них можно на 100% положиться, ибо их мы находим в Библии. Нашим примером по этому вопросу будут два слепых человека. Это не были люди ученые, не богословы, но рядовые из рядовых, которые потерпели неудачу за неудачей в своей жизни, которые привели их к нищете. Но пережили они величайшее чудо. Слепые нищие стали зрячими. Это действительно история удачи. После пережитого чуда они уже не были нищими, а стали самыми счастливыми людьми. Давайте оставим нашу гордость. Сядем у ног этих двух некогда слепых нищих и научимся их примеру, как и мы можем достичь успеха, не имея ничего, абсолютно потеряв все. О них написано в Евангелии от Матфея в 9 главе. «Когда Иисус шел оттуда, за ним следовало двое слепых и кричали: „Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!“ Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: „Веруете ли, что я могу это сделать?“ Они говорят ему: „Ей, Господи!“ Тогда он коснулся глаз их и сказал: „По вере вашей да будет вам!“ И открылись глаза их». Первое, что пример этих двух слепых нам говорит, это то, что успех невозможен без искренности. Если не на 100% серьезное отношение к достижению цели, то оно ничего человеку не даст. Оно уже обречено на провал. Библия говорит, что проклят всяк, кто дело Господне делает небрежно. Мы видим, что эти двое слепых кричали: «Помилуй нас!». Это не было какое-то вялое автоматическое повторение: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Нет, это был искренний вопль, отчаяние. Им нужен был свет. Они незрячие, они хотят видеть. Поэтому первое, что они проявили, это то, что самое важное – получить зрение. Второе, что мы здесь наблюдаем, это их настойчивость. Они не только истово кричали и умоляли, но они, будучи слепыми, ничего не видя, преодолели этот барьер и пробили себе дорогу к Иисусу. Настойчивость. Не сдаваться, продолжать просить и стучать. «Стучите, и отворится вам, ибо всякому стучащему отворится», говорит Иисус Христос. Настойчивость, неотступность в молитве Бог никогда не откажет. Подлинная, искренняя и Богом услышанная молитва – это не многословие, не стук в воздух, но это прямое обращение к живому Богу. Как молились слепые? «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов». Минуя каких-либо посредников, они обратились прямо к Иисусу. Дорогой друг, если ты серьезен в твоей молитве, то иди прямо к Иисусу. Молись Богу во имя Иисуса. Других посредников тебе не нужно. Христос сказал, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Чтобы быть услышанным Богом, ты не можешь обойти Христа. Есть один, единственный посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. Слепые потому имели успех, что они почли Христа, признали Его божественность и обратились к Нему со своей просьбой непосредственно. Вы заметили дальше, что они ничуть не рассчитывали на какие-либо заслуги, что, мол, смотри, Господь, сколько мы страдали, поэтому мы заслужили Твою милость и Твое внимание к нам. Есть люди, которые приходят к Богу с такой позицией, что Бог им что-то должен, что они, мол, заслужили Его доброе расположение к ним. Нет, они пришли к Нему только надеясь и рассчитывая на Его милость без всяких заслуг. «Помилуй нас, Господи!» – это все. Что мы заслужили? Только гнев, ярость и суд Божий за наши грехи, если уж будем говорить о заслугах. Поэтому рассчитывать мы можем только на милость и любовь Божию. И, наконец, главное, чтобы иметь успех в молитве, необходима вера. Когда они дошли, приступили к Иисусу, Он задает им вопрос. Этот вопрос Иисуса решающий, будет успех или не будет успех. «Веруете ли, что Я могу это сделать?» И как они ответили Ему? В этом ответе скрывается весь секрет их удачи. «Да, Господи! Да, Господи, мы веруем!» Всего два слова. Тогда Он коснулся глаз их. Вы заметили? Тогда. Когда? Когда они утвердительно сказали «Да, Господи!» И произошло

0: Наша программа подошла к концу. Благодарим всех, кто нас слушал. Пишите. Ваши письма всегда желанные гости у нас. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Радио «Пилигрим». Удивительное радио.